0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 07:07 на часах. Еще раз привет всем, кто проснулся, встрепенулся. С первым утренним встречаем понедельник. Мы вместе с вами в одной команде, готовы листать календарь событий этого дня и подкидывать тему для разговора.
2: Ну давайте изучать данные, что у нас имеется. Например, сегодня день странной музыки. Ну, это мы любим. Мы каждую пятницу в трэшепайзере очень странную музыку ставим. Очень странную. Дальше. День бизнес-наставника сегодня.
1: Спасибо тем, кто наставляет. Главное, чтобы не сильно за наши деньги, не за наш счет, как говорится.
2: Просто, чтобы не так много было вот этих вот как бы коучей, которых так много стало в последнее время. Все нас учат, как бизнес вести. Только ты думаешь, а почему, интересно, вот ты на себя не применяешь это все? Почему ты вот так вот еще не миллиардер, да, если ты бизнес-коуч?
1: Ну, так жизнь устроена, все мы идем к цели.
2: Дальше
1: и
2: поехали.
1: Делимся опытом.
2: Сегодня отмечается день рождения чипсов в 1853 году.
1: Нём.
2: Тоже в такой же день, как и сегодня.
1: Об этом
2: 24
1: сегодня
2: августа все случилось.
1: Поговорим.
2: Еще из вкусного давайте добавим. В 1869 году запатентовали первую вафельницу.
1: Ой, это классно.
2: У многих до сих пор, кстати, вот эти старенькие лежат.
1: В 1869. Нет, моя вафельница гораздо моложе. 1900, Юлечка, внимание, 81-го года выпуска.
2: Да ладно.
1: И до сих пор работает,
2: да,
1: и ходит по подъезду.
2: Да меня не существовало еще даже.
1: Да, вот так вот бывает. Да я сам еще не в адеквате, так сказать, в 81-м году был.
2: Еще из интересного. В 1938 году, 24 же августа, впервые был использован термин «мыльная опера» по отношению к телесериалам. И я не могу, я когда говорят Эльчка, «мыльная опера»,
1: включай.
2: Сразу вот это вот у меня в голове
1: запускай.
2: Играет. Вот это вот.
3: 1527 серий.
1: Сколько-то там их очень много, да? А я думал, это группа «Дискотека Авария».
2: Нет.
1: Это «Санта-Барбара».
2: Еще вариант «Просто Мария». Вот когда мне говорят «мыльная опера», это либо «Просто Мария», либо «Санта-Барбара». Вот два варианта, все, больше никаких. Дальше поехали. В 95-м году, вы не поверите.
1: 1900?
2: Ну, конечно. Была официально представлена операционная система Windows 95.
1: Очень все логично. Но что-то затянули, до августа месяца тянули выпуск Windows.
2: Ну, так получилось. Ну, а мы все-таки сегодня зацепились за тему чипсов. Ну, как ни крути.
1: Да по-простому.
2: Ну, как ни крути. Но, особенно, знаешь, после выходных.
1: Чего я вчера ел?
2: Многие из нас любят чипсы. Просто кто-то себе это не позволяет. Либо не позволяет часто. А кто-то себе позволяет и вообще себе не ограничивает, везунчики, вы вообще, как вы так можете, вы красавчики.
1: Я вчера не хотел есть чипсы, Юлечка, это рядом сидел человек,
2: так.
1: Ел чипсы.
2: Так.
1: Причем с моим любимым вкусом.
2: Ну-ка, с каким?
1: Это,
2: давай.
1: Юлечка, я тебе даже покажу упаковочку сейчас.
2: Давай,
1: это
2: удиви.
1: Сыр с трюфелем.
2: Ой, ну вот это ты посмотрите-ка.
1: Очень неожиданное сочетание. Ты знаешь, я не люблю сыр и не люблю трюфель. Но тут все совпало. Химозная такая штука классная.
2: У меня самый любимый, давайте так. Один из самых любимых, это крабовые. Ну, стоп. Не вот это крабовые чипсы, знаете, вот эти.
1: Ну, я понял, я терплю.
2: А именно со вкусом краба. Но самый любимый всегда был со вкусом икры, но он исчез из продажи.
1: Верните.
2: Я так понимаю, его как-то в свое время, какое-то
1: переели?
2: Время назад, нет, его к Новому году изначально сделали, потом оно осталось в основной линейке одних чипсов, а потом пропали, и я сейчас не могу найти чипсы с икрой, да, оно может и к лучшему, что я их
1: правда,
2: не могу
1: Юля,
2: найти.
1: Это чтоб тебе вот как-то следило за собой.
2: Ну это все,
1: убрали.
2: Да, понятно, морепродукты, да, вот эта вот вся история
1: нет,
2: моя.
1: Нет, из такого морепродуктового рыбного мне сейчас нравится лосось в сливочном соусе. Еще есть.
2: Да, это что за вот это фентифлюшные какие-то названия? Я не понимаю, где
1: такое.
2: Вот это бекон? Где вот это вот?
1: Не, ну лук, зелень, пожалуйста, с удовольствием.
2: А как же вот это сметана и лук или сметана и зелень?
1: Я могу,
2: это же,
1: и
2: мне
1: паприку
2: кажется,
1: люблю.
2: Один из самых продаваемых вариантов чипсов. В общем, друзья, сегодня мы решили выяснить, а какие любимые чипсы вкус у вас лично? Потому что, как ни крути, когда мы покупаем чипсы, мы подходим ко всему вот этому стенду, и такие, так, где
1: ты
2: вот
1: уже
2: эти
1: знаешь,
2: вот...
1: Ты уже знаешь, рука тянется.
2: Уже вот, и ты ищешь конкретные.
1: Вот я лосось тебе нашел. Тоже
2: я
1: прикольные.
2: Я в шоке, друзья.
1: Да. Показывай, Юлия.
2: Я считаю, ну что это за человек? Где вот это обычные человеческие вкусы? Просто с сыром.
1: Обычные человеческие — это просто соль. Тоже
2: кстати,
1: нормально.
2: Вот это терпеть не могу.
1: Да?
2: Я вообще не понимаю смысла в этих чипсах. Они просто какая-то соленая субстанция.
1: Ну, так вот и все.
2: Нет!
1: Классика.
2: Вот ты сейчас на больное нажал, потому что это не люби. Перестань жать.
1: На больное.
2: Это нелюбимый вкус. И терпеть не могу. В жизни никогда его не возьму. Мне один раз его подарили. Просто там берешь одну пачку, тебе вторую дарили в подарок. Она у меня стояла, мне кажется, лет 100, наверное.
1: Надо было
2: пока не выброшена была.
1: И все.
2: Не, еще
1: добавить
2: буду так
1: паприку дома там накидать.
2: Друзья, тема наша уже присутствует в социальных сетях. Там идет голосование.
1: Пошла
2: пожалуйста,
1: битва.
2: Заглядывайте.
1: Началась.
2: Группа ВКонтакте, Телеграм-канал, Макс-канал. Все, официальное радио Юнитон. Заглядывайте, голосуйте, высказывайтесь. Сегодня, мне кажется, мы сделаем доброе дело для всех производителей чипсов. Мы
1: узнаем,
2: соберем
1: да,
2: статистику
1: рейтинг.
2: 2026. Ну и, конечно, не забывайте, друзья, что мы с удовольствием общаемся непосредственно напрямую. Номер 8-983-510-107. Можете писать сюда. Нам смс, Макс, Телеграм. Пожалуйста,
1: вот
2: добро пожаловать.
1: Такое сегодня первое утреннее шоу. Зачипсованное.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 7.16 уже в Новосибирске, друзья. Первое утреннее шоу в эфире радио «Юнитон». И у нас сегодня бодрый, активный разговор, но на не совсем полезную тему.
1: Ну, мы про чипсы говорим.
2: Ну, мы же не говорим, что это нужно каждый день есть.
1: Да.
2: Мы говорим, что ну, периодически бывает, там иногда. Мы про чипсы, да,
0: конечно,
2: сегодня. Хотя, как написал нам Иван, зачем вы опять про еду? У меня слюнки побежали. Вот.
0: Ну, извините, сегодня день рождения вафельницы и день рождения чипсов. Мы вообще могли про вафли домашние рассказывать. Еще больше захотелось бы.
2: Но все-таки про чипсы. Сегодня выясняем, какой у вас любимый вкус, когда последний раз ели, может быть, какие есть нелюбимые вкусы. Ну, давайте по порядку. Собственно, Иван нам написал, у него сметана и лук любимые.
0: Да, мне кажется, это классика жанра, которая никогда не пропадет с полок.
2: Не путать сметана и лук и сметана и зелень.
0: О,
2: я вас попрошу, это абсолютно разные вкусы.
0: Эксперт по чипсам
2: сейчас. А то вот это сейчас начнется, вот это. Да, какая разница там, сметана, лук, зелень. Для меня это разный вкус.
0: Все, разобрались, или я буду иметь
2: человек,
0: ввиду?
2: Который не любит лук, любит чипсы с зеленью. Ой, с луком и сметаной.
0: О, нормально, зашла тема.
2: Как ты не любишь трюфель и сыр.
0: Да, и сыр, но люблю
2: вместе...
0: чипсы с сыром и трюфелем, да.
2: Давайте поехали дальше. Ирина пишет, в 90-е были чипсы с курицей. Вкус божественный, я до сих пор по ним страдаю. Это была любовь всей моей жизни. Уважаемые производители чипсов, прислушайтесь к человеку.
0: Верните.
2: Верните с курицей.
0: Со курицей. А сейчас у
2: Ирины... А сейчас одни из самых любимых это ребрышки
0: грыль.
2: И малосольные огурчики. Кстати,
0: странные малосольные огурчики.
2: Кстати,
0: вкус,
2: про
0: конечно.
2: Малосольные нам многие написали. Вот и у нас в группе ВКонтакте тоже наш слушатель написал, что со вкусом малосольных огурчиков. Хотя вот... Я сегодня, как это, баба-яга против, да? Я вот не люблю с малосольными огурцами, но я поняла, что я ушла в меньшинство, потому что многие вспомнили именно этот вкус. Дальше давайте еще читаем ваши сообщения, что вы нам пишете. Например, написали нам...
0: В канале.
2: Галина, она любит просто солью.
0: Просто солью, вот видишь, кто-то не любит, а кому-то
2: Галина,
0: она нормальная.
2: Галина, мы с вами не подружимся. В плане
0: Почему?
2: Поедания чипсов
0: наоборот,
2: мы с вами
0: подружимся.
2: Не
0: подружимся. Галина не будет есть твои, а ты не будешь есть ее. Это наоборот классно.
2: Нет,
0: берешь...
2: подожди. Я не буду есть солью, потому что я не люблю соль. А вдруг Галина захочет мои крабовые?
0: Ну, пока Галина только написала солью, список не продолжала.
2: Олеся написала, сметана и зелень у нее любимые, паприка, вообще вкуснота. Те самые крабовые, да не будет эта реклама, бенгре. Помните?
0: И тут же Олеся остановилась в своих суждениях и написала, что а вообще пора прекращать лопать эту штуку.
2: Вредную, да?
0: Да.
2: А мы согласны с вами. У нас даже в голосовании есть пункт, что я вообще не ем чипсы.
0: Никто не проголосовал за этот вариант.
2: Пока еще, да?
0: Никого. 0% у варианта никогда не ем чипсы.
2: Присоединяйтесь,
0: лидирует
2: друзья.
0: Сметана с луком и зеленью. Мы там их объединили. На втором месте зеленый лук, нате вам, отдельно. И догоняют бекон, краб, паприка и сыр.
2: Посмотрим, что будет дальше. Вы присоединяйтесь, мужчины, вы тоже активизируетесь. А то чего девчонки за вас отдуваются, это непорядок. Тем более, что, мне кажется, чипсы как раз больше мужчины любят, чем
0: просто
2: девчонки.
0: У нас сознание такое, знаешь, мужское. Заговорил про чипсы, все, писать не можешь, работать не можешь, думаешь.
2: Какие-то ассоциации пошли уже.
0: Когда домой придешь, уже холодных чипсов поешь.
2: А, ну чипсы-то холодные, да.
0: Холодные надо обязательно. Друзья, давайте думать о том, как жить дальше, где жить и как сэкономить на покупке гаражного бокса.
2: Сейчас, кстати, об этом расскажем, а еще напомним о нашем будущем, что впереди игра «Операция подмена».
0: Ваша любимая крутая музыкальная, будьте рядом, держите наши мессенджеры и ваши тоже под рукой. Но не забывайте о том, что партнер шоу «Пуш» – ЖК «Акварельный 4.0».
2: Купите квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получите скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщику ОСЗ «Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
4: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».
3: Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союз Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио. Юнитон.
3: Реклама.
1: Синон Шоп 54. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82.
5: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».

0: платной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации – урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями, комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель А». Безумно крутая шаурма.
4: 7.29 уже в Новосибирске, друзья. Мы обещали вам подарки, они есть. Будет вкусно и классно. Победителю достанется сертификат на 1000 рублей. Безумно крутая шаурма. Угощаем.
5: Кстати, как понять, что пора на обед? Ну, я бы даже на завтрак сказала, потому что у нас такое раннее утро.
4: Да, это точно.
5: Очень просто. Аппетит становится безумным. Мы сегодня его немного разыграли, еще обсуждение нашей сегодняшней темы. А когда аппетит безумный, выбор очевиден. Безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма, безумно вкусно.
4: Надо брать, друзья, чтобы подарки у нас отобрать, заполучить, выхватить, необходимо услышать музыкальный шедевр, хит на новый лад.
5: На самом деле, действительно, взяли известную песню, заменили музыку, немного поменяли
4: слова,
5: текст.
4: Слова где-то что-то, ну, чтобы не сразу...
5: Мы иногда даже и голоса меняем, ну, имеется в виду мужское на женское, женский на мужской.
4: Ваша задача догадаться, кто в оригинале поет эту песню, имя исполнителя, исполнительницы или название группы, отправляйте в Макс и Телеграм на номер 8-983-510-107. Обязательно указывайте свой номер телефона с вариантом ответа.
5: Сегодня у нас, правда, известный исполнитель, хитмейкер. Что не песня, то хит. Ну вот. Но... одна из песен сейчас прозвучит.
4: В честь то ли понедельника, то ли лета, которое продолжается, хочется пляжа, солнца, латиноамериканских ритмов, ламбады и чего-то такого. Поэтому, друзья, 20 секунд длится задание, после чего мы принимаем ваши варианты ответа. Приступим.

0: 7.34, друзья. Подводим итоги игры «Операция подмена». У нас сегодня... Ух, что было! Ой, ух, что было!
1: Ну, давайте напомним задание игры.

0: кажется, слыш все выдало. Вот пока слыш не было, слыш вот это вот.
1: Я тебе так скажу, молния тоже выдала. Но было много, кстати, неправильных ответов. Давайте по ним пробежимся, а потом будем говорить, кто заберет у нас подарки.
0: Все записано, все ходы зафиксированы.
1: Среди неправильных.
0: Стас Костюшки, Андрей Губин. Нилета и Фадеев. Какой из них? Не знаю, то ли я, то ли Макс. Грибы. То ли группа, то ли кто-то переел. Хабиб. И, внимание, из неожиданного, Александр Буйнов. Я московский пустой бамбук. Ну, друзья, ну не настолько же мы переделали текст.
1: Мне кажется, даже Буйнов сейчас где-то проснулся, такой, ой, это про меня вспомнили.
0: Меня любит страна.
1: Но нет, друзья, это, конечно, был Дима Билан, песня «Молния».
0: Сейчас услышим от начала до конца. Но давайте определимся, кто получает сертификат на 1000 рублей. Кого угощает безумно крутая шаурма.
1: И первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 86-62.
0: Примите наши поздравления.
2: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Пуш». Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый утренний для вас.
1: 7:38. Новосибирские друзья, время звездных предсказаний в первом утреннем шоу. Подходите поближе, узнаем, что наши астрологи напророчили на этот понедельник, 24 августа.
2: Овны, все хотят вашего внимания и помощи. Сегодня именно так будет происходить. Это, конечно, приятно для вашего авторитета, да, для вот... Я думаю, молодец.
1: Так.
2: Но времени и сил на это уйдет очень много. Постарайтесь расставить приоритеты, чтобы не растратить себя по пустякам.
1: Вот именно так советуют звезды. Начать этот день и эту неделю далее, тельцы. В понедельник вы сами не понимаете, что чувствуете. Какая-то неопределенность мешает настроиться на работу и радоваться жизни. Поэтому лучше проведите день в одиночестве, без общения.
2: Ну,
1: потому что надо самим...
2: понедельник.
1: Себе надо самим с собой разобраться, а вы не можете. Ну.
2: Близнецы, сегодня постарайтесь поступать честно и справедливо. Это будет самым главным в этот понедельник. Люди оценят вашу прямоту, и вам не придется потом оправдываться.
1: То есть обычно близнецы нечестные и несправедливые, а сегодня наконец-то одумались, молодцы.
2: Вот ждали момента, когда сказать все в лицо.
1: Точно,
2: вот, пожалуйста.
1: Вперед. Раки. Пожалуйста, ходите на встречи сегодня. Ходите, говорите с людьми. Это поднимет ваш статус и поможет делу. Не бойтесь проявлять инициативу, даже если внутри немного волнуетесь. Вперед!
2: Львы! И дома, и на работе ждите каких-то неожиданностей. Главное, не паниковать, и вы сможете обратить даже эти неожиданности в свою пользу. Держите чувство юмора под рукой, оно здорово выручает.
1: Поэтому,
2: вот,
1: да,
2: в таких моментах.
1: Неожиданности сегодня у львов будут исключительно приятные.
2: Похихикали и вперед.
1: Далее, девы, присмотритесь к окружающим. Юлия, смотрю на тебя.
2: Смотри на меня.
1: Это самое вот это окружение ваше, их поведение расскажет вам много нового. Иногда люди раскрываются с неожиданной стороны, когда думают, что за ними не следят.
2: Ну, теперь я знаю, что вы будете следить.
1: Следите за нами в трансляции на сайте uniton.ru и в группе ВКонтакте.
2: Весы, сегодня вас не хвалят, и это ужасно вам будет обидно. Вы ведь заслуживаете признания, внимания, но почему-то именно в понедельник вас игнорируют, не замечают, а так хочется
1: славы.
2: Ну,
1: вообще, Юль, после выходных я тоже весы напольные игнорирую. Два дня рождения, понимаешь, вчера и позавчера. Скорпионы, июля, начало недели, время смелых действий и интересных встреч. День без страхов и сомнений, так что действуйте решительно и не оглядывайтесь.
2: Вот это мы так умеем!
1: Вперед!
2: Стрельцы, хватит молчать! Объясните родным и коллегам, что вы задумали или чего вам хочется, чтобы они вас поняли и поддержали. И тогда все будут на одной волне.
1: А радио
2: вот
1: Юнитон.
2: Вот это вот намякиваете,
1: на
2: намекаете, да, вот это вот, а напрямую не говорите. Так вам никто и не поможет тогда.
1: Козероги, вопрос, который казался решенным, снова всплывет в понедельник. Придется бросить все силы, чтобы уладить ситуацию, и, возможно, это выбьет вас из колеи и заставит даже понервничать.
2: Ну, это же понедельник, вы чего
1: да,
2: от него хотели. Водолей. Деньги в порядке более-менее, но тратить лишнее сегодня не стоит. Покупайте только нужное, а от соблазнов лучше пройти мимо. Они подождут до каких-то лучших времен, они настанут.
1: Не соблазняйтесь, наши соблазнительные водолеи. Ну и внимание, рыбы, все отлично, даже лучше, чем вы думали. Настроение великолепное, дела идут в гору, и это чувство уверенности останется с вами надолго.
2: Ну не самый плохой понедельник.
1: Начало положено, двигаемся дальше.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:45 уже в Новосибирске. Через пару-тройку минут будем развлекаться, подарки вам раздавать. Игра «Автобум» на горизонте. Время созвониться 209-0507.
2: Если вы хотите получить 4 литра моторного масла, сделайте это легко играючи, просто отвечая на наш вопрос, тогда действительно добро пожаловать 209-0507.
1: Набирайте, поддержка от нас гарантирована, но и ловите погодные данные на день сегодняшний и предварительную информацию на всю неделю вперед. Сегодня в городе осадков не ожидается, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, 22-24 в течение дня, великолепно.
2: Но пока 14 всего лишь градусов в Новосибирске, давайте посмотрим, что на неделю нам пообещали синоптики, а температура воздуха у нас будет вполне неплохая. От 20 до 25 градусов тепла, ближе к концу недели небольшой дождик добавится, только небольшой, несерьезный, да. Такой, вот тут полил и прошел, где-то был и прошел.
1: Вот и все.
2: И все. Вот так. Вот так. Ну а теперь, друзья, пора играть. Через несколько минут у нас «Автобум» в эфире радио «Юнитон».
1: Идем принимать звонки.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: На долгие года.
1: А еще так,
0: ну, на полгодика примерно.
1: Да, еще то же самое работало время. Бы легко с бензином. Было бы вообще прекрасно. Но сейчас речь про моторное масло. Вместе с нами группа компаний Unicom, эксклюзивный дистрибьютор моторных масел и технических жидкостей японского бренда Gigas. И сейчас 4 литра моторного масла Gigas 530 SQ мы
0: отлично
1: разыграем.
0: Надо
1: и
0: брать.
1: Естественно, для участия нужно было к нам дозвониться и ответить на наш вопрос. Варианты ответа обязательно будут. Ну и сейчас начнем играть мы вместе со Светланой.
0: Это круто и здорово, приятно. Светлана, здравствуйте и с добрым утром.
2: Доброе утро.
0: Добрейшего.
1: Светлана, вы, нас... вы слишком серьезны.
0: А, ну, такой
1: слишком серьезно настроены.
0: Понедельник, ну, только мы с тобой все немножко саможи. Остальные люди нормальные.
1: Подожди, Светлана, ну-ка улыбнитесь.
2: Доброе утро.
1: Вот. Вот это, ну смотри, вот
0: мы
1: совсем другое настроение.
0: Театральную премию, золотую маску вручить за то, какие у вас шикарные способности актерские. Но давайте все-таки перейдем к подаркам и к истории
1: бренда Gigas.
0: Бренда Gigas.
1: Ну что, сейчас вопрос, Светлана. 4 варианта ответа. Будем надеяться, что выберете верно и заберете масло. Итак, вперед. Какой известной японской корпорации по производству автохимии принадлежит бренд Gigas?
0: Варианты в студии.
1: Поехали. Первый вариант – Yamaha. Второй вариант – Nippon. Третий вариант – Hitachi. Четвертый вариант – Soft 99.
0: Время выбирать, пожалуйста.
2: Давайте четвертый.
1: Софт 99.
0: Потому что все остальное вы не запомнили, да?
2: Ну, да.
0: Это нормально. Все всегда, в принципе, теперь действуйте по этому принципу.
1: Итак, Yamaha, Nippon, Hitachi, Софт 99. И Светлана выбирает...
2: Софт 99.
0: Вот я говорю, всегда действуйте по этому принципу. Если что-то непонятное, вы говорите, что понятно.
1: И мы абсолютно вас сейчас поздравляем.
0: Победа!
1: С победой!
2: Спасибо!
0: Да, пожалуйста, вы выиграли.
1: Все получилось. Действительно, бренд Gigas входит в портфель японской корпорации Soft 99. Мы
0: и
1: вас поздравляем.
0: Между прочим, является лидером японского рынка по производству автохимии и товаров для детейлинга.
1: Все класс. Случилось, все
0: круто.
1: Получилось. Понедельник,
0: здорово.
1: По-моему, прекрасен. А я же говорила Светлане, что нужно улыбнуться. Я прям чувствовала,
0: все
1: что
0: получилось.
1: Все сложится.
0: Не только у Светланы, но у нас с тобой. Все, душа спокойна. Масло у Светланы в машине поменено будет.
1: Не то, чтобы я прям переживала.
0: А я-то волновался. Вот видите, Ючке все равно. Я волновался, прям напряжение какое-то чувствовал.
3: Автобум на радио Юнитон. Генеральный партнер ООО ГК «Юником».
4: «Гигас» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «Гигас» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.

0: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Новосибирск. Седова, 158.
1: Так, похудеть бы. Готовить? Нет времени. Считать калории? Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
2: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru. ИП Северина Эльвира Тахировна. УГРНИП 317-547-600-02-17-63.
3: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
4: В Радиотехнике!
3: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
7: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
8: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
9: Что изменилось после лечения?
10: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
11: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
16: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
17: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
18: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
19: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
20: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
21: FM

0: Новосибирске 8:01.
1: FM 107. Слушай первым. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
0: Юбилейный сезон открыт, настроение великолепное, новая неделя пришла, лето продолжается. Это радио «Юнитон» и «Пуш». Добрейшего вам утра, друзья.
2: Доброе утро, друзья. Доброе. Да, доброе утро.
0: Да, конечно.
2: Мы сегодня, знаете, нашли столько поводов для улыбки. Ну, смотрите, солнце светит, это прекрасно.
0: Тепло,
2: да?
0: Будет 24 градуса без осадков.
2: Это почти лето, хотя по календарю именно оно и продолжается.
0: Вчера припекало так хорошо прям.
2: Ну и, кроме того, сегодня праздников много. Сегодня день рождения вафельницы, день рождения чипсов.
0: Точно.
2: И вот, кстати, последний
0: про
2: пункт
0: последние.
2: Про чипсы.
0: Да.
2: Мы решили его зацепить. Как ни крути, как бы мы ни относились к чипсам, кто-то любит, кто-то терпеть не может, кто-то любит, но не позволяет себе. Мы сегодня решили выяснить, какой у вас любимый вкус чипсов. Может быть, какие-то не любите, вообще, когда последний раз ели. Давайте почитаем, что вы нам написали.
0: Так, заглядываем.
2: Например, Александр нам написал: «Паприка вообще имбуля». Я обожаю современный сленг.
0: Вот эти все краши, имбы и прочие, прочие.
2: Мы главное поняли, что паприка — это классный,
0: нравится вам,
2: классный вкус.
0: Мы рады.
2: Дальше. Еще давайте мужских мнений зачитаем. Максим написал: «Сейчас самые нормальные — это рифленый рибай». Понимаете, да, вот это вот, когда не рибай ешь, а рифленый в виде чипсов, да. Ну, а еще крабовые, но они стали не такие насыщенные.
0: Да вы что?
2: И почему-то более соленые. Про сметану, зелень вообще говорить не хочу, стало вообще не то. Понимаете, тут человек целое исследование провел, ребята, я вас умоляю. Так, и еще мужское, про Сергея написал, лосось. Сегодня, кстати, ты уже упоминал, да, лосось?
0: Да, в сливочном соусе, я говорил про него.
2: А есть просто лосось без сливочного соуса?
0: Просто лосось 3500 за полкило.
2: Просто сливочный соус меня полнит, а в формате чипсов, а вот чипсы просто с лососем было бы неплохо.
0: Это ты себя так успокаиваешь, да?
2: Естественно, естественно. Так, давайте еще. Теперь девчонки. Значит, София написала: «Я голосую за то, что никогда не ем чипсы. Просто не зашли с первого знакомства». Ну, то есть тут не факт, что...
0: Ну, да, это у вас просто нормальных не было.
2: Вам просто не попались, да?
0: Конечно, те, которые нормально не попались, поэтому ваше первое знакомство не в счет.
2: Людмила написала: «Я не ем чипсы вообще, но сейчас, послушав вас, захотела эти чипсы с трюфелями».
0: Да, сыр с трюфелем. Я не люблю ни сыр, ни трюфель, но мне нравится.
2: Ну, смотрите, еще Галина написала: «Я вообще не ем чипсы или очень редко, раз в год, когда хочется какой-нибудь вредной химии. Но муж и дети готовы точить их хоть каждый день». Вкусы
0: разные,
2: абсолютно
0: вкусы,
2: разные.
0: Но определенные фирмы. Понятно.
2: Да. Давайте еще. Вот, кстати, Александр написал: «Белорусские крабовые любят». Нам еще несколько человек написали: «Вы какие-то белорусские чипсы».
0: Я видел, встречал, но...
2: Благо сейчас белорусской продукции у нас много
0: не,
2: в городе.
0: Я крабовые не люблю, поэтому не покупал.
2: Ты не покупай крабовые.
0: Я...
2: Вот...
0: Что же я пробовал у них? Тоже, по-моему, с трюфелем что-то есть, да, у белорусских производителей.
2: Я вот не
0: Но
2: знаю,
0: я люблю сыр с трюфелем, другие.
2: Я вот не знаю, поддержать Ольгу или посочувствовать ей, или наоборот сказать: «Молодец». Ольга пишет: «Я не ела обычных чипсов никогда. И попробовала первый раз в этом году протеиновые». Вот я даже не знаю, как отреагировать на
0: это. Но тоже чипсы.
2: Ну вот, может быть...
0: А там есть протеины, эти чипсы? А что, в картофельных нету протеина, что ли? Да есть. Вы состав посмотрите. Ух, мощь, силу дает, вширь прет.
2: Так, ну еще давайте. Елена пишет: «Чипсы ем редко, но есть любимые вкусы. Это барбекю, паприка, присоединюсь к рибаю и куриные крылышки еще».
0: Да, в эту копилочку
2: да,
0: докинь,
2: а еще
0: да?
2: Вкус гамбургер. Я ощущение, как будто я меню какое-то читаю. Значит, гамбургер, и к Новому году жду повторения оливье с перепелкой.
0: Было такое, да?
2: Чипсы
0: лимитированная
2: со вкусом
0: коллекция.
2: Оливье с перепелкой.
0: Ты заметь, перепелка,
2: не просто оливье, да? Это банально.
0: Да.
2: Вот оливье с перепелкой, вот это да.
0: Вот кто придумывает, это же целая команда сидит, разрабатывает.
2: Думаю, конечно.
0: А что там оливье классический? Нет, перепелочку добавим сюда. вот этот порошочек.
2: Ну, смотрите, работает же маркетинг, вот да? Работает, покупают.
0: 50 грамм на вагон. Чего намешали, и все, и вкус появился.
2: Почитаем еще, давайте посмотрим на голосование. На данный момент среди всех вкусов, которые мы представили в наш опрос, побеждает сметана и лук. Сметана с зеленью, вот они в топе сейчас. На втором месте просто с зеленым луком. Ну и третий вариант, это у нас в данную секунду паприка.
0: Паприка,
2: та самая.
0: Да. И просто соль.
2: Как интересно.
0: Все где-то рядом. Нажимайте на кнопку. Голосование в группе ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Общаться можно также в Макс-канале и даже смски и личные сообщения. Пишите на номер 8-983-510-107.
2: А я просто попрошу любителей крабовых чипсов пройти проголосовать. Что-то мы проигрываем. Я вас умоляю.
0: Нажмите на краба. Дайте Юле краба. Ну и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу Пуш — лаборатория Гемотест.
2: До 30 сентября в Гемотест действуют суперцены на базовые детские анализы. Они как уроки математики и русского языка. Без них никуда. Вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот, и понять причины аллергии. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Выслушайте.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио «Юнитон».
1: 8.13 в Новосибирске. Пуш расскажет о том, что творится на дорогах любимого Новосибирска. В данные минуты Яндекс.Карты показывают 3 балла.
2: Ну, кстати, есть ДТП сегодня. Как-то не знаю, то ли невнимательны в понедельник автомобилисты, то ли кто-то гоняет. Но давайте так по порядку. Вышло. Давайте начнем с улицы Станционной. И, в частности, сейчас основные сложности как раз для тех, кто едет в сторону аэропорта от площади Энергетиков. ДТП случилось недалеко от остановки завод «Сибсельмаш». И поэтому сейчас пробка начинается. Друзья, я вот пытаюсь найти, где у нее начало, и я пытаюсь найти, пока не могу найти. Она очень длинная.
1: Примерно от переходного моста, да. Или от полка ДПС.
2: Именно так. Вот примерно от переходного моста скорее. Да. И вот вплоть до практически Порт-Артурской, друзья, будете стоять.
1: Вообще неприятно.
2: В обратном направлении, кстати, тоже не сильно легче, я тебе так могу сказать. От кольца медпрепаратов пробка идет.
1: Ну там потом светофор, кстати, да, достаточно быстро, когда он налажен, отлажен, проскакиваешь. Я там был.
2: Переезды, естественно, по традиции все стоят. Еще по поводу левого берега. ДТП на улице Петухова. Для тех, кто едет от Советского шоссе в сторону площади Кирова, там тоже придется постоять некоторое время.
1: Ну и стандартные затруднения в эти минуты на улице Станиславского, практически от площади Станиславского до площади Труда. И по Ватутина основные затруднения от Котовского начинаются.
2: Мосты сейчас свободные. Смотрим правый берег. Есть, опять же, меточка ДТП недалеко от Бугринского моста на улице Большой. Виской. Кто едет в сторону Речного, там небольшая пробка, но наша задача вас предупредить. Ну и все практически.
1: Да, больше о сложностях говорить не будем. Если вы в курсе, что где происходит,
2: а
1: где-то
2: когда?
1: Не просто, а что где когда, это на Первом канале. Поэтому напишите нам, мы в реальном времени остановим эфир и расскажем, где чего лучше объехать и куда лучше не заезжать.
2: А где когда?
1: Это на Первом канале. 8-983-510-107.
2: Никогда, Маш,
1: телеграм,
2: никогда
1: смс.
2: Не получала столько рекламы в эфире радио «Юнитон».
1: Что ты как? Что ты мне что, где, когда, что, где, когда?
2: Ну, потому что, а что ты все время, что и где, а когда не говоришь?
1: Нет, я просто про другое хотел сказать, но еще не сезон, что почем хоккей с мячом.
2: А вот когда случится игра, друзья, и когда начнется фотоконкурс новый, вот об этом мы расскажем буквально через 3 минуты.
1: В ближайшем будущем все будет, все расскажем. Ну, а пока пожелаем вам добрейшего утра вместе с первым утренним шоу. Слушайте радио «Юнитон» и обязательно соблюдайте ПДД.
2: И не смотрите, что где когда.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио «Юнитон».

0: 8.19 в Новосибирске. Первое утреннее шоу урывается вперед и говорит о том, что спорт, движение — это жизнь, а когда наши команды получают высокие награды, это повод для гордости.
1: Во-первых, наши гимнастки молодцы, вообще впереди планеты всей. Вот, пожалуйста, наши российские велогонщики в первый день чемпионата мира по велоспорту, да, тоже уже 2 золота забрали. Просто машины вообще-то. Как сказали специалисты, эксперты, они говорят, просто другие страны расслабились, пока мы не участвовали. То есть им не с кем было бороться.
0: Соревноваться, конечно, да, нет
1: и
0: интереса.
1: И они такие расслабились вообще все. И
0: мы
1: тут пришли
0: можем,
1: наши.
0: Думали они, а мы можем больше.
1: Еще, кстати, не совсем прям спорт, но киберспорт.
0: Киберспорт,
1: да?
0: Это тоже спорт.
1: Ну, в киберспорте, конечно, наши вообще красавчики. И, во-первых, тут очередное состязание было в Доте 2.
0: И мы там все,
1: и
0: да?
1: Мало того, что уже в полуфинале было понятно,
0: знаешь,
1: что...
0: Знаешь, что мы с ними сделали?
1: Что?
0: Это слово нельзя говорить в эфир.
1: Так вот, мало того, что в полуфинале уже было понятно,
0: размазали,
1: что награда уйдет в Россию, потому что только российские команды прорвались вперед и, по сути, боролись между собой. В общем, молодцы. Титул, третий титул в истории команда Team Spirit получила. Ну, красавцы.
0: Шикарно.
1: Я считаю, что есть чем гордиться. 3,2 миллиона долларов, насколько я помню, они получили. Нам остается только...
0: В спорте всегда все очень высокооплачиваемо, если ты крутой спортсмен, ты же знаешь.
1: А знаешь, копейка рубль бережет.
0: В турецкий клуб перешел наш футболист, и 5 миллионов евро там что-то кому-то заплатили, а он будет 3 в год получать.
1: Нам такие моменты пока не светят.
0: Сколько можно было бы купить вкусняшек? А, Юлечка.
1: Рулетиков с яблоком, да?
0: Партнер шоу «Пуш», гипермаркет низких цен «Маяк».
1: И вот смотрите, рулетик с яблоком 650 граммов в «Маяке» за 209,90 можно взять. Сыр плавленый 350 граммов, 159,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1. Эй!

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
2: Радио. Юнитон.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
7: Я понял. Ксенон Шоп 54.
6: Звони 247-81-82.
8: Пожарят кусы, повтори.
9: Пожарят кусы, повтори.
10: Омский бекон. Вкус Сибири на каждом пикнике.
11: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
12: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks. Создан в Корее. Работает в России.
13: Опять нет места?
14: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
16: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
17: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: «Додо пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
19: «Додо».
20: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Ты так быстро подружился с преподавателем?
23: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
24: «Додо».
25: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
26: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
27: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
28: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
29: Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
30: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
31: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце».
24: «Додо».
32: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
33: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
34: При поддержке госавтоинспекции МВД России.

0: Светлая сторона. Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Оргшмидт Дентал.
1: 8:30 уже в Новосибирске. Время подарков для вас, друзья. Все, как мы любим. Любим смотреть на ваши фотографии, где вы улыбаетесь. И открываем очередную страницу фотоконкурса «Улыбка на все 100».
2: Этот фотоконкурс мы проводим вместе с Центром эстетической стоматологии «Светлая сторона». И победителю фотоконкурса каждую неделю, каждую пятницу вручаем сертификат на 5000 рублей.
1: Давайте обозначим тему этой недели. Мужчины отдельно были, милые дамы были. Пора
2: объединиться.
1: Увидеть ваши улыбающиеся семьи.
2: И тема этой недели – семейная улыбка. Неважно, какое количество членов семьи будет на фото – 2 человека или 10, 20. Главное, чтобы на фотографии вы улыбались. Ищите в своих фотоальбомах именно такую фотографию или, может быть, сделайте
1: специально.
2: Делайте специально
1: что-то новенькое, свеженькое.
2: Вот сейчас сидите в автомобиле и так. Ну-ка, давайте все, семья, ну-ка, семья,
1: да.
2: Давайте.
1: Да, в кадр вошли, улыбнулись и нам отправили, как и куда отправлять ваши фотоработы, напомним.
2: Итак, друзья, мы принимаем ваши фотографии круглосуточно, до четверга включительно, до 23 часов 59 минут 59 секунд.
1: Молодец, Ильичка, четенько. Ты четкая девчонка вообще.
2: Да? Принимаем в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107, либо вы можете самостоятельно зайти в нашу группу ВКонтакте, там есть фотоальбом, который так и называется «Улыбка на все 100». Семейная улыбка, тема этой недели, и туда самостоятельно загрузить свои фотографии. Количество фотографий от одного участника не ограничено, выбирайте сами, какое количество будет, ну и помните о том, что до четверга нужно успеть прислать, а в пятницу мы посмотрим все ваши классные душевные фото, а может быть безбашенные и сумасшедшие, и выберем автора самой запоминающейся фотографии, вручим те самые, тот самый сертификат на 5000 рублей.
1: Пора действовать, друзья, мы ждем ваши фотоработы, завтра примерно в это же время уже расскажем, кто отличился, кто молодец, ну а в пятницу главный подарок фотоконкурса, сертификат на 5000 рублей, достанется победителю. Подарки предоставил, радует нас, Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона».
0: Улыбка на все 100 в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. Оргшмидт Дентал.
3: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
3: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:36 уже в Новосибирске. Друзья, в первом утреннем поговорим о погоде. На день сегодняшний понедельник будет наполнен солнцем и теплом. Осадков в городе не ожидается. Ветер будет северо-восточный 3,8 метров в секунду. Сейчас за окном
2: плюс 18 градусов.
1: Днем 22-24 выше 0.
2: Ну а теперь все внимание, друзья, все внимание к тому, что будет происходить.
1: Музыку выключать?
2: Да пусть играет.
1: Я могу выключить?
2: Нет, ну, друзья,
1: что такое?
2: Через несколько минут мы будем настраивать маршруты.
1: Серьезно?
2: У нас впереди игра, и маршрут настроен.
1: Юль, ты хоть бы меня предупредила?
2: С классными вкусными подарками.
1: Мы в эфире, а я не совсем
2: готов. Да я сама в шоке.
1: Мы сейчас тоже мобилизируем свои силы, а вы звоните.
2: 209-0507, телефон прямого эфира, вновь готов принимать ваши звонки, поэтому хотите стать обладателем классного подарка, добро пожаловать, 209-0507.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
4: Шеф, нам снова повышают аренду.
5: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
6: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInskii.ru. Повторяю, MakiInskii.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.ru.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: Партнер игры «Турецкая кондитерская» от Исмаила Яшара. ИП «Яшар Исмаил».
3: 8 часов и 41 минута с подарками для вас. Турецкая кондитерская Исмаила Яшара. Набор сладостей на кону, который любит и дети, и взрослые.
4: Именно так. Действительно, чтобы подарок забрать, нужно было к нам дозвониться в игру «Маршрут настроен», как это сделал Артур. С ним начинаем играть.
3: Здравствуйте, Артур. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Добрейшего. Артур, вот слышно, что он сейчас где-то едет по городу.
3: Вы в общественном транспорте или в личном?
5: Нет, пишу на работу на машине.
3: Все понятно.
4: Где чаще всего бываете? В каком районе, Артур?
5: По роду работы практически на станционной последнее время. Я работаю в салоне «Фрэш».
3: Ну, давайте так. Мы сейчас, не зная, не думая, не гадая, куда вы там мчите, построили маршрут заранее за пределами эфира. На прошлой неделе мы виртуально остановились у аквапарка, а поедем мы с вами...
4: Вы не поверите, но мы поедем на ипподром.
3: Новосибирский ипподром. Заводим. Поехали. И у нас варианты ответа приготовлены.
4: Итак,
3: сколько сейчас по времени минимально займет этот маршрут?
4: Вот, собственно, вот такой вопрос мы вам задаем, Артур. В случае, если вы сейчас из трех вариантов ответа выберете верный, вам достанется тот самый набор сладостей от турецкой кондитерской Исмаила Яшара. Итак, сейчас взвесьте все данные. Мы напоминали вам о том, что там где-то сложности, из-за которых, возможно, сейчас путь по-другому складывается до ипподрома. Но так все-таки, три варианта ответа. Итак, поехали. До ипподрома от аквапарка мы едем 23 минуты, 26 минут или 29 минут?
3: 23, 26, 29. Артур, ваш выбор.
5: Давайте посерединочке 26.
4: 26 минут выбирает сейчас Артур. И нет. И нет, надо было либо меньше, либо больше.
3: Кстати, статистика такая. Очень часто многие выбирают серединочку.
4: А она вот и подводит.
3: Может, мы на этой неделе вообще не будем брать серединочку?
4: А может, наоборот, каждый день рассказывать?
3: Поэтому, по крайней мере, сегодня точно не сработало. Нет, Артур, неверный ответ. Давайте созвонимся, друзья. 209-0507. Это радио «Юнитон». Виртуально гоняем по Новосибирску. И сегодня от аквапарка едем до новосибирского ипподрома.
4: Снимаем трубку телефона. Давайте снимать трубку и выяснять, кто на связи.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, как зовут вас?
6: Я.
4: Еще раз, как зовут вас?
6: Ирина.
3: Ирина, ваш ответ, пожалуйста.
4: Не пропадайте, и ваш вариант?
6: 29.
3: Сразу бы сказали 29. Мы бы не переспрашивали, как вас зовут. Но нет, Ирина, извините, но не ваш день сегодня. Многовато будет. А теперь вот... же можно смело говорить, многовато.
4: А вот чей сегодня день, совсем скоро узнаем.
3: 209-05-07, прямой эфир первого утреннего шоу. Мы ждем победителя игры.
4: Ну что, финальный
3: маршрут
4: звонок
3: настроен. Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Давайте с вами знакомиться.
6: Меня зовут Татьяна.
3: Татьяна, и ваш ответ?
6: 23.
3: Других вариантов нет. Это победа.
4: Абсолютно точно.
3: Поздравляю.
6: Ура, спасибо большое.
3: Круто. Будет вам вкусно и радостно.
4: Наверное, в какое-то другое время, в другой день, самый быстрый маршрут, возможно, был бы по улице Станционной.
3: Но на Станционной ДТП, там вообще 46 минут ехать по Станционке. Это самый длинный маршрут. А объездами через Широкую за 23 можно домчаться.
4: Мы вас поздравляем с победой. Вам достаются сладости от турецкой кондитерской Исмаила Яшара.
3: Ну что там, расскажи.
4: Ну и, кстати, по поводу сладостей, они ведь могут стать тем самым подарком, который не только оставит вкусные воспоминания, но и создаст ощущение праздника и душевного тепла. Это особенно актуально. У нас впереди 1 сентября, День знаний. И куда отправиться? Три варианта. Вы можете пойти в турецкую кондитерскую в центре на Красном проспекте 45. Вы можете отправиться на левом берегу в СТЦ «Мега». Или вот обратите внимание на новую точку Фрунзе 238.
0: Маршрут настроен. На радио «Юнитон».
2: Партнер игры «Турецкая кондитерская» от Исмаила Яшара. ИП «Яшар Исмаил».

0: вашей Toyota сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Новосибирск. Седова, 158.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе.

0: ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: круглосуточно.
1: И Смирнова-Ева. Украина 319-547-687-251.
2: Жить в своем ритме в «Марсель-2», не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
3: Застройщик ООО «СС Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРН НИП 324-547-60-020-3505.
2: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
3: В «Радиотехнике»!
2: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Появился котенок? Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена. Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Дорогой, у нас на ужин пицца.
4: Надеюсь, Додо.
5: Додо.

0: пешеходов. Они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: FM 107.

0: Новосибирске 9:00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Олечка, подожди немного, я поставлю себе напоминалку.
1: Кстати, доброе утро. Доброе утро.
0: Напоминалочку ставим в эфир, озвучиваем. Не забудьте подать показания счетчиков.
1: Сегодня 24 августа, вы помните, да?
0: Ух, как быстро.
1: У кого до 25-го? Мне интересно, у всех до 25-го? Или там, ну как пойдет?
0: Ну, может быть, до 26-го?
1: Как пойдет.
0: Как договоришься, потом пение прилетит.
1: Пеня.
0: Я вот тоже так думал, так но вот, сказал по-другому.
1: Так вот, друзья, мы вас предупредили о важном.
0: Не пеняй на меня.
1: Да, а теперь поговорим о том, что не является важнейшей темой в жизни, но иногда так вкусно.
0: Мы вас отвлекаем каждое утро разговорами. Сегодня в день рождения чипсов говорим именно про них, про ваши любимые вкусы, ну и как вы с ними дружите или не совсем.
1: Итак, давайте почитаем ваши любимые вкусы чипсов, что вы нам пишете. Павел нам написал, любимые и одновременно единственный, который я в принципе ем, это без вкусовых добавок. Только картофель
0: солью. Солью. Вот да. Что не любит Юля, но любят наши слушатели.
1: Ну и вообще, кстати, вот смотри, вот сейчас следующее сообщение, а то оно от Александра. И он начинает свое сообщение с фразы: «Не очень люблю только крабовые, а так всякие ем».
0: Вот опять же не твой человек, потому что Юля за крабовые просила проголосовать.
1: У меня крабовые на первом месте, вообще на первом месте. Или вот, например, вот написала нам, да, Кристина. Кристина тоже не в моей команде сегодня. Кристина пишет: люблю бекон, но определенной марки. Другие не такие вкусные, что ли, или просто привыкла к одной. Еще лет 10 назад были с малосольными огурчиками, но потом исчезли. Появились около года назад, но я так ими наелась, что смотреть не могу.
0: Вот так вот перебор, да, случился.
1: И, кстати, чипсы — это единственное блюдо, где я ем бекон. А краба не люблю вот совсем.
0: Вот, Юль, снова тебе достался краб.
1: Кристина, я вас выписываю из нашей дружной компании.
0: Не-не-не, оставляй, мне нравится. Мы тебе краба отдадим всего. Да открываешь, там запах, слезы текут.
1: Да ты выветри.
0: Выветри запах, он не выветривается потом.
1: Анастасия пишет: обожаю с горчицей, но их перестали выпускать, а жаль. Я, кстати,
0: вы отдельно горчицу возьмите.
1: Наверное, да?
0: В горчицу макайте, да ешь.
1: Ну это не то. Мне хочется есть химозной горчицы, знаешь, вот этой прям внедренной в чипсину. Если честно, пишет нам Сергей, лет 5 назад ел разные чипсы, а вот, собственно, сейчас
0: заменил чипсы на рыбку. Понятно, в какой момент, да?
1: Чипсы больше не мое, а дети едят разные, еще и вперемешку. Александр пишет: чипсы — это зло. Но люблю иногда.
0: Иногда хочется, да?
1: Иногда, да, и это сметана-лук. Что касается нашего голосования, давайте посмотрим, какие чипсы рулят, с каким вкусом на данный момент.
0: Голосование есть в нашем телеграм-канале и в группе радио Юнитон ВКонтакте, в ТГ смотрим.
1: Кстати, если что, там есть вариант, что я никогда не ем чипсы, то есть не любители.
0: Появились не любители.
1: Вы тоже можете зайти проголосовать. Но любителей пока больше, и большинство из вас выбрало сметану-лук. Вкус. На втором месте зеленый лук. Я смотрю, я поняла, вы по луку все, да?
0: Эх, лук, лучок, золотая луковица.
1: И заметьте, на третьем месте сейчас крабовый и просто с солью. Крабчик наконец-то в топ-3 вошел.
0: Конечно,
1: а то я прям переживала за него.
0: 2 часа пробивала вот эту дорогу крабу к вершине хит-парада рейтинга
1: народного.
0: Краб,
1: он такой небыстрый парень. Мы медленно, но подходим, знаешь, уже в тройке лидеров. Да.
0: Пишите, голосуйте до конца часа. Обязательно озвучим ваше послание и заглянем на рейтинг народный. Ну а пока напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатории «Гемотест».
1: До 30 сентября в «Гемотест» действуют суперцены на базовые детские анализы. Они как уроки математики и русского языка. Без них никуда. Вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот и понять причины аллергии. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Юнитон.
1: Может, жена Юля мне сказала, сейчас за эфиром будет у нас сегодня песни петь.
2: Именно так.
1: Друзья, подходите поближе. Проект «Очумелые ушки», где мы представляем вам музыкальную новинку. Один штука в наличии. Ваша задача — проголосовать за или против. Берем в эфир, не берем. Муж и жена, ну, частенько такое бывает.
2: Пять утра,
1: муж и жена.
2: Пять утра, да, ребята из Омска. Кстати, они нас на этой неделе выпустят новую песню, уже
1: будем
2: презентовали.
1: Ждать. Пока не выпустили, будем другую муж и жену слушать.
2: Ну, например, группа «Раса».
1: Да, ты пчела, кто? Я пчеловод.
2: Кто-то думает, что это поет один мужчина. Нет, на самом деле это муж и жена, ребята и девчата, и ребята и девчонка.
1: Ребенок и девчонок. Но мы мужчины в любом возрасте, еще тот ребенок, конечно.
2: Это Виктор и Дарья. Ну, действительно, муж и жена. В 2017 году, как они свой проект. Вот до сих пор ребята выпускают. Даша, кстати, пыталась самостоятельно, до сих пор, насколько я понимаю, заниматься сольным творчеством, но группа «Раса» в дуэте, вот именно так она и работает.
1: Это как классика жанра практически. Плачешь? Нет, не над техно. Плачешь
2: под луной.
1: Под луной, так называется новая композиция.
2: Очень танцевальная, рассказывает о том, как отпустить прошлое, перестать грустить, как выбрать себя.
1: Ну, правда, вот
2: смысл достаточно серьезный, но песня танцевальная.
1: Понедельник, хотелось зажигательных ритмов, не знаю, попадут они вам в сердечко или нет.
2: И, кстати, лучший способ пережить расставание, там говорят исполнители в этой песне, это улыбнуться и просто танцевать.
1: А мы просим вас слушать песню и голосовать. Берем в эфир, не берем, на номер 8-983-510-107 в Макс и Телеграм отправляйте свои реакции.
2: Реакции смайликами, стикерами, словами. Мы подведем итоги буквально через несколько минут.
1: 2 минуты 24 секунды, не больше.
2: И узнаем, останется ли новая песня в эфире Радио Юнитон.
1: Встречайте группу «Раса», «Плачешь под луной».
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Так, давайте посмотрим. Улыбнулись вы в данный момент, покрутили, как там написали, да? Пятой точкой.
1: Да, да. Или все же нет.
0: Это группа «Раса», абсолютная музыкальная новинка в нашем эфире. Песня называется «Плачешь под луной».
1: А, друзья, нам достаточно одного смайлика, можно 50 штук их не присылать. Мы поняли, что вам плохо.
0: Кому-то, кого-то укачало. Возможно, крутили точки активно.
1: Точно. А кому-то песня, кстати, очень даже зашла. Но давайте смотреть все-таки, каких голосов больше, каких меньше, и останется ли эта песня в нашем эфире. Честно говоря, мы прям вот практически до этой секунды думали, что вот это 50 на 50 вот это вот качает из стороны в сторону.
0: Во-первых, Ючка, тут есть запрещенный прием в хорошем смысле этого слова. Куплет повторяется 26, припев повторяется 26 раз, как у Стаса Михайлова. Это же секрет успеха. Но что там с голосованием в итоге?
1: Но в данном случае, к сожалению, с очень маленьким перевесом, но минусов было больше. Поэтому группа «Раса», вы молодцы, бодро, весело, молодежно, позитивно.
0: Ждем новых работ.
1: Большинство проголосовало против.

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: 9.19 в Новосибирске. Первое утреннее шоу расскажет о том, что ждет любимый город сегодня. Предварительные данные на неделю озвучим, чтобы понимать, как там стучится осень в двери или не совсем.
2: Ну вот сейчас плюс 18 градусов, но невероятно яркое солнце, и оно действительно греет. Там в тенек, конечно, зайдешь прохладно, но на солнце даже жарко, прям по-летнему.
1: Точно, по-настоящему. Без осадков этот понедельник проведем в сибирской столице. Ветер будет северо-восточный, 3,8 метров в секунду днем, до плюс 24.
2: Вот, кстати, такие температуры нас в течение недели и ждут. От 20 до 24 градусов дневная температура. Ближе к концу недели небольшие дожди добавятся, но в целом более-менее неплохо.
1: Тучки будем разгонять, особенно в
2: руками?
1: Субботу. Как хочешь, Юль, заклинаниями, шаманскими бубнами, потому что 29 августа в субботу мы приглашаем вас посетить нашу открытую студию возле кинотеатра «Победа» с часу дня до 5 вечера.
2: Приходите, будет много розыгрышей и в эфире, и для тех, кто среди
1: рядом
2: гостей будет присутствовать. Да и вообще, у вас будет возможность присесть к нам и стать ненадолго у микрофона, для того, чтобы кому-нибудь передать привет и сказать что-то приятное. В общем, будет классная возможность
1: Ждем
2: повеселиться,
1: вас.
2: Да и вообще пофотографироваться и поднять друг другу настроение.
1: 29 августа, суббота, в 13.00 стартуем у «Победы».
0: В мире погоды.
3: Когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
4: Давай спросим у папы.
5: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
4: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
6: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
7: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз.
8: Ага.
7: О, вы уже здесь?
8: Ага.
7: А где скидка?
9: А скидка тому, кто забрал.
10: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петрунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрен 316-547-642-075.
11: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
12: Счастье есть!
13: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
14: «Додо».
15: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
17: Пожарят кусы, повтори. Пожарят кусы, повтори. Омский бекон.
18: Вкус Сибири на каждом пикнике.
19: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
6: Выбирайте лучшее, выбирайте Керхер.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
2: «Додо».
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: Кошка есть, а неприятного запаха нет. Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Так, ну, вроде бы всех позвала.
7: А про пиццу не забыла?
2: Да-да.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: щетку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш представляют программу «Не в зуб ногой». Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
3: 9:28 в Новосибирске, друзья, вы слушаете радио Юнитон. Каждое буднее утро в шоу «Пуш» мы переходим на светлую сторону.
4: Делаем это вместе с Центром стоматологии, эстетической стоматологии «Светлая сторона». И действительно, каждое утро отвечаем на вопросы, которые возникают периодически у нас, связанные с нашей улыбкой, как ты говоришь,
3: гигиеной полости рта.
4: Ну и отвечают на это настоящие специалисты Центра «Светлая сторона», и в частности главный врач, врач-ортодонт Екатерина Вячеславовна Субоч. И вот сегодня у нас снова очередной день,
3: да,
4: и очередной вопрос.
3: Вроде все понятно, но непонятно. Юля спрашивает.
4: Ну давайте, вопрос такой: если зубы не болят, значит ли это, что с ними все в порядке? Вообще, как часто нужно посещать стоматолога?
3: Давайте
4: сейчас
3: разберемся.
4: Узнаем.
5: Осмотр стоматолога раз в 6 месяцев необходим тем пациентам, которые не хотят бесконечно лечить зубы. Часто наши терапевты зовут пациентов раз в 3 или 4 месяца. Но это, конечно, по необходимости каждого конкретного пациента. Слава богу, начальные проблемы с зубами не болят, пока кариозные процессы поверхностные и не затрагивают нервные окончания. Но предвестники проблем всегда существуют. Например, застревающая рвущаяся зубная нить. Или запах изо рта. Или кровоточивость десны. Больно сладкое, кислое или холодное разной продолжительности действия. Боль при нажатии зуба. И много других начальных симптомов, которые сигнализируют о том, что пора обратиться к стоматологу.
3: Услышали сигналы, друзья мои? Срочно к стоматологу.
4: Ну вот главное не забывать о том, что лучше профилактировать и лучше прийти в самом начале, чем потом платить огромные деньги и справляться с более серьезной проблемой. Поэтому вот вам совет от Екатерины Вячеславовны.
3: Пользуйтесь, берегите себя.
2: Не в зуб ногой в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».
6: Что изменилось после лечения?
7: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
6: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на светлую сторону. Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:34 в Новосибирске, друзья. Напомним о погоде на этот понедельник. Сегодня теплый летний денек. Осадков в Новосибирске не ожидается. Ветер будет северо-восточный 3,8 метра в секунду. Днем 22-24.
2: А сейчас тепла. В Новосибирске плюс 19. Хотя вот такое, знаете, жаркое настроение, не самое позитивное, присутствует, я думаю, у многих автомобилистов сейчас, пытающихся где-то заправиться. Ну и пробки, в том числе из-за ДТП, из-за вот таких сложностей. Улица Станционная, друзья, стоит от площади Энергетиков до второй станционной. Огромнейшая пробка, будьте внимательны.
1: По Кирова, от Кирова, точнее, не спуститься по восходу из-за ДТП в сторону Октябрьского моста.
2: Точно. Ну и, друзья, имейте в виду, времени затрачивать на дорогу придется больше.
1: Двигаемся, чем ранее, к цели. Слушаем пуш, друзья. Нам есть еще о чем поговорить и чем вас улыбнуть. Далеко не уходите.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».
3: В «Реакторе» ремонт для Kia.

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Друзья, у нас реальное объявление, которое поднимает настроение и заставляет улыбнуться. Появляется на доске настроения в первом утреннем, 9:38. Давайте отправимся в детский сад.
2: Да, но мне кажется, это скорее для настроения было повешено, но, знаете, очень креативно.
1: И
2: мне кажется, надо реализовывать это многим. Итак, объявление в детском саду. Что здесь написано? Детский сад номер 39, 39-е царство, проводит набор детей в группы ускоренного развития. Двоеточие. С экономическим уклоном жадина-говядина.
1: Так.
2: С юридическим уклоном ябеда-корябеда. И в эстрадно-музыкальную группу Рёва-корова.
1: Гениально, друзья. Кто это придумал? В любом случае, гений. Для улыбок заходите, чтобы увидеть это все своими глазами. Данное объявление в группу ВКонтакте, в наш Телеграм-канал и в Макс-канал.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие». ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Новосибирск. Седова, 158.
1: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
2: Быстроном снижает цены.
3: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года шоколад «Риттер Спорт» 100 грамм в ассортименте по 164,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
4: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
5: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
6: Привет. Одна и круглая.
5: Это как?
6: Как две половинки в «Додо». Пицца одна, а вкусов пара.
7: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
8: Что изменилось после лечения?
9: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
10: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
12: Жить в своем ритме в «Марсель-2» – не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
13: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
15: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
16: ИП Северина Эльвира Тахировна. УГР НИП 317-547-600-02-1763.
17: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
18: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
19: «Додо».
20: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр Гринвич.
23: Мам! А мам? Мам!
24: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
25: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
26: FM

0: 9.49 в Новосибирске, друзья, начали этот понедельник неплохо, вкусно и не полезно. Извините.
1: Мы же просто рассуждаем, мы же не призываем
0: конечно,
1: к покупке, да?
0: Ни в коем случае.
1: Мы просто выясняем, какой любимый вкус чипсов у вас. Ну, потому что сегодня день рождения чипсов отмечают.
0: Этих самых, да, наших любимых.
1: Давайте смотреть, еще несколько сообщений, потом на голосование. Например, Ольга написала, ну вот

0: И истории тоже к нам прилетают. А, но и...
1: Николай написал, самые вкусные чипсы — это мясные.
0: Ну, это да.
1: Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что все, что связано с мясом, это лучшее. А так вообще, в детстве на празднике лучшие были чипсы с луком. Одна баночка на всю семью.
0: Про баночки поняли, да, какие?
1: Да, делили поровну. Вот и сидишь, облизываешь ее со всех сторон, довольный. Под сериал «Бригада». Вот это прям что-то из детства такое, запоминающийся вкус на всю жизнь. А из в нынешних реалиях и только мясные.
0: Вот такие ваши вкусы, друзья. Вот такое голосование к этой минуте.
1: Все-таки на первом месте по-прежнему сметана лук или сметана зелень. Вот как вырвался этот пункт, никуда не отдает свое победное место. На втором месте просто зеленый лук. Необычно зеленый.
0: Ну а дальше все очень плотно. Просто соль на третье место.
1: Краб на четвертом.
0: Ну, а там уже все, почти все на четвертом.
1: Паприка и так далее.
0: Тоже почти на четвертом.
1: Вот на этом все, друзья. Ну, хотите, покупайте, хотите, не покупайте.
0: Не, у нас, мы кстати, выяснили, как там.
1: Кстати, 9% проголосовали, что вообще чипсы не едят. Имеете право. Ну и мы тоже настаиваем, что не часто.
0: Просто. Ну а если вы готовы эту тему поддержать далее, заглядывайте в группу ВКонтакте, в Макс и телеграм-канал Радио Юнитон. И уже без нашего участия комментируйте, реагируйте, голосуйте. Понедельник пришел, завтра придет вторник, Пуш тоже завтра придет на работу. В 6:55 не опаздывайте. А на сегодня наш ансамбль с вами прощается. До новых творческих встреч. Юлия Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем Пуш.
1: Счастливо.
2: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу Пуш на радио Юнитон. Юбилейный сезон.
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: в Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио Юнитон начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Асфальтобетонный завод хотят закупить городские власти для Новосибирска. Предполагается, что с его появлением ремонт дорог станет дешевле. По словам мэра Максима Кудрявцева, несколько регионов уже приобрели подобные предприятия, что положительно сказалось на состоянии дорог. Более 88 миллионов рублей туристического налога получил бюджет Новосибирска с начала года. По подсчетам специалистов мэрии, только за второй квартал представители отрасли перечислили свыше 32 миллионов. На эти средства обновляют пешеходные маршруты, благоустраивают парки, корректируют визуальный шум на улицах и ремонтируют фасады. Стали известны регионы России с самыми высокими зарплатами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные исследования. Лидером рейтинга с большим отрывом стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплату выше средней по стране получают почти 66% работников. Следом идут Магаданская область, Чукотка, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Все эти регионы ориентированы на добывающую отрасль. Сборная России по спортивной гимнастике выиграла общий медальный зачет чемпионата Европы с учетом взрослых и юниорских соревнований. Турнир проходил в Загребе. Результаты опубликованы на сайте Международной федерации гимнастики. Команда завоевала 28 медалей – 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых. Второе место заняла Италия, забравшая 15 наград. Третьей стала Великобритания с 10. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

шоу «Буш» отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7. Это событие запомнится надолго.

Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная» 0+. Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса. Подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Рулетик с яблоком 650 грамм 209,90. Сыр плавленый 350 грамм 159,90. Кофе «Монарх Вельвет» сублимированный 190 грамм 649,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
6: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
9: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
10: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
11: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
12: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
13: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие». Звезды пали.

0: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8 913 700.

0: Все в тепловозе. Забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
1: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
2: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
1: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
2: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
3: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды.
8: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Можно и без повода. Букет СИП.
10: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727.
11: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
12: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Первые партии вакцины от гриппа поступят в Новосибирскую область в начале осени. Об этом сообщили в региональном Минздраве. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в составе препарата вновь изменили все три штамма. Прививочную кампанию планируют завершить до сезонного подъема заболеваемости, который обычно приходится на январь-март. При этом более тяжелого течения гриппа из-за новых вариантов вируса специалисты не прогнозируют. Выставка, посвященная сибирским кинодокументалистам, открылась в Театральном сквере Новосибирска. 11 стендов рассказывают о жизни и работе режиссеров-летописцев нашего города. В их числе знаменитые Элла Давлетшина и Леонид Сикорук. На стендах также размещены QR-коды, с помощью которых на смартфоне можно посмотреть небольшие видеосюжеты про каждого героя экспозиции. Интерес россиян к внутреннему туризму в текущем году смещается в сторону Сибири, Дальнего Востока и северо-западных регионов. Такой результат по итогам опроса получили специалисты сервиса SuperJob. Лидером у потенциальных путешественников по-прежнему остается Санкт-Петербург, на втором месте Иркутск и озеро Байкал, а третье делят Калининград и Горно-Алтайск. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября и завершится не ранее 26 мая. Об этом сообщили в Минпросвещение, отметив, что образовательные учреждения сами утверждают точные сроки на основе этих рекомендаций. Осенью за парты сядут порядка 17,5 миллионов детей, из них в первый класс пойдут 1,5 миллиона. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет! У микрофона Дарья Макарова. Расскажу далее о том, как один житель Нью-Йорка получает письма от детей со всего мира, потому что живет в том же самом доме, что и Человек-паук. 64-летний уроженец Китая Джек Ши не знал об этом, когда покупал дом. Он уже 3 года живет по адресу Ингрэм-стрит 20, Форест Хиллс, такой же адрес у дома Питера Паркера, Человека-паука и его тетушки Мэй в комиксах. Помимо писем и рисунков от детей, которые приходят на почту Ши, возле жилища скапливаются фанаты франшизы. С большим домом приходит большая ответственность, и Джек признался, что ощущает ее вес. «Если я живу здесь, я должен вести себя как Человек-паук», сказал. Он. Ши разрешает людям фотографироваться у дома и читает письма. Обычно маленькие поклонники задают вопросы Человеку-пауку и просят супергероя прийти к ним в гости.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Юнітон. Реклама.
1: Бажай откуси, повтори.
2: Бажай откуси, повтори.
3: Омский бекон.
4: Вкус Сибири на каждом пикнике.
5: Сочные купаты и колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
6: Ты видела?
7: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
6: А она просто молчит.
7: Потом разворачивается.
6: И в этот момент...
8: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
7: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
9: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
10: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
12: Давай спросим у папы.
13: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
12: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
14: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.

0: Чают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Здорово и в ресторане. Букетси. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло, Гена!
5: Слушаю, Чебурашка.
4: Гена, забери из бара.
5: А ты что, сам идти уже не можешь?
4: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов-то много, что я их сам поднять не могу.
6: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38.
7: Петунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрин 316-547-600-142-075.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

Первый звонок уже скоро, но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Gigas – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Gigas – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Свобода видеть – без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
7: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
8: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
9: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: Проектные декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
4: Прям 19 тысяч? Одному?
3: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.

0: 2026 года.
1: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
2: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
1: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
2: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
3: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
5: А нашу рекламу не перейдем.

0: креслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Новосибирское высшее военное командное училище стало гвардейским. Соответствующее распоряжение подписано в правительстве страны. По словам губернатора Андрея Травникова, присвоение почетного звания свидетельствует о государственном признании высокого профессионализма коллектива и подтверждением выдающихся заслуг училища. НВВКУ было основано 1 июня 1967 года как высшее военно-политическое общевойсковое училище по подготовке офицеров-политработников. Традиционная акция «Добрый урожай» продолжается в Новосибирском зоопарке. Как рассказали в учреждении, слева от центрального входа со стороны парковки размещены специальные деревянные ящики для овощей. Их доставят на кухню зоопарка, а затем к вольерам животных. Принимается только свежий урожай, акция продлится до октября. Американская компания Procter & Gamble подала почти 300 исков к российским продавцам на маркетплейсах, передает портал Shoppers. Речь идет о нарушении авторских прав и незаконном использовании товарных знаков. В частности, это Tide, Lenor, Fairy, а также Pantene и Head & Shoulders. Во многих случаях предприниматели торговали бытовой химией и косметикой, которую не выпускала ни сама фирма, ни производители с соответствующим разрешением. Суд установил, что продукция обладает признаками контрафакта. В предстоящем сентябре россиян ждет обычный рабочий график. Согласно производственному календарю, из 30 дней месяца 22 станут рабочими, а 8 – выходными. Дополнительных дней отдыха не будет. В сентябре нет государственных праздников, поэтому и сокращенных рабочих дней перед ними также не предусмотрено. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

шоу «Пуш» отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на лето.

0: комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
0: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски молочные «Таврия» за килограмм 314,90. Сок яблочный «Сады Придонья» 200 грамм 24,90. Зефир фруктовый ягодный без сахара 150 грамм 84,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце». «Додо».
6: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
10: Можно и до свадьбы. Букет Си.
11: Дорогой, у нас на ужин пицца.
12: Надеюсь, Додо?
13: Додо.
14: Пожарят усы, повтори.
15: Пожарят усы, повтори.
16: Омский бекон.
17: Вкус Сибири на каждом пикнике.
18: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
19: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ты так быстро подружился с преподавателем?
16: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
13: «Додо».
11: А вы знаете, что «ма»? А вы знаете, что «ши»? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
17: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
20: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: на радио Юнитон. Привет из 90-х.
1: И Венга Комми.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

эксклюзив. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: расческу как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, ну, вроде бы всех позвала.
3: А про пиццу не забыла?
4: Да-да.
5: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
6: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
7: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
8: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРНИП 317-547-602-1763.
9: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
8: Застройщик ООСЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: «Додо Пицца» – счастье, которое можно попробовать на вкус.
11: «Додо».
12: Выбираете лучшее? Выбирайте.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса 6/1. www.kl

0: ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно. Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
1: В Радиотехнике!
0: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
2: В жару и в дождь, с родными и друзьями, Додо всегда с вами.
3: Додо.
4: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Счастье есть!
5: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
3: «Додо».
6: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске построят новый пешеходный мост через реку Тулу. Он появится в Кировском районе между улицей Тульской и СНТ «Восход». Городские власти начали подготовку документов. Инициатором проекта выступило муниципальное учреждение «Гормост», которое оплатит все работы из собственных средств. Согласно документации, длина перехода составит около 56 метров. Число первоклассников в Новосибирске сокращается. Ожидается, что в этом году за парты впервые сядут около 19 тысяч детей, почти на 700 меньше, чем годом ранее. О предварительных данных сообщает НГС со ссылкой на мэрию. Тенденция к снижению просматривается с 2023-го. Тогда обучение в школах начали почти 24 тысячи человек. Уходящим летом в России выросли продажи велосипедов на маркетплейсах. Об этом со ссылкой на данные крупных онлайн-площадок пишет РИА Новости. Сообщается, что россияне таким образом стремятся использовать оставшуюся часть теплого сезона для активного отдыха и поездок. Продажам способствует также теплая погода. Связи с топливным кризисом специалисты не усмотрели. Новый мировой рекорд по прыжку с аэростата из стратосферы зафиксирован в Алтайском крае. Его установил российский парашютист Сергей Бойцов. Он прыгнул с высоты 11 551 метр, почти на 1,5 километра, побив предыдущие мировые достижения спортсменов из Польши. Скорость свободного падения превысила 500 км в час. Парашют успешно раскрылся на высоте 1565 метров. Приземление прошло в Усть-Калманском районе. Общая продолжительность прыжка составила 7 минут 19 секунд. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 22-24 градуса выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».

0: не покупать ни одежду и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
5: В Радиотехнике!
4: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
6: Подарил и порядок. Букет СИП.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
4: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мёд». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мёд» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мёд». Бизнес-центр «Гринвич».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Долгожданная или неожиданная беременность? Главное, под присмотром опытных врачей с самых малых сроков. УЗИ, анализы, круглосуточный стационар. Сохранить и выносить малыша важно для каждой будущей мамы. Роддом Авиценна. Программы наблюдения беременности с самых первых недель. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Привет. Сколько пар у нас сегодня?
3: Привет. Одна и круглая.
2: Это как?
3: Как две половинки в Додо. Пицца одна, а вкусов пара.
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Что изменилось после лечения?
7: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях. Спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
8: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Первое правило «Додо пиццы». Расскажи всем о «Додо пицце». «Додо».
10: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
11: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

тебя не только в отлюбил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным синоптиков, сегодня в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах Тепловоз. На Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
3: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Что изменилось после лечения?
5: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
6: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Школьный розыгрыш «Быстрономия». Регистрируй чеки от 1500 рублей на быстроном.рф и выигрывай планшет, колонку с Алисой, принтер или смартфон. Больше чеков – больше шансов.
8: Акция действует с 3 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте быстроном.рф.
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» – супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В жару и в дождь с родными и друзьями Додо всегда с вами.
12: Додо.
13: Ты видела?
14: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
13: А она просто молчит.
14: Потом разворачивается. И в этот момент...
15: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
14: А я уже посмотрела. В Пирс ТВ он уже есть.
16: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
17: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
18: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
19: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
20: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады.

0: есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
1: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ты так быстро подружился с преподавателем?
4: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
5: Додо.
6: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
7: Мам! А мам? Мам!
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Дзержинском районе Новосибирска завершено строительство крытого футбольного манежа с административно-бытовым корпусом. Спорткомплекс расположен вдоль улицы Авиационной. Проектная вместимость объекта предусматривает трибуны на 260 зрительских мест. Игровое поле размером 50 на 100 метров при необходимости трансформируется для тренировок по мини-футболу путем деления на 6 отдельных площадок. Строительство велось с 2022 года. Выставка, посвященная сибирским кинодокументалистам, открылась в Театральном сквере Новосибирска. 11 стендов рассказывают о жизни и работе режиссеров-летописцев нашего города. В их числе знаменитые Элла Давлетшина и Леонид Сикорук. На стендах также размещены QR-коды, с помощью которых на смартфоне можно посмотреть небольшие видеосюжеты про каждого героя экспозиции. Государственные и муниципальные учреждения могут обязать выплачивать своим сотрудникам 13-ю зарплату. Такой законопроект внесли в Государственную Думу, пишут «Известия». Согласно документу, сумма выплаты должна составлять не менее одного среднемесячного заработка за предыдущий год. Ее размер может устанавливаться как фиксированно, так и в процентном отношении к зарплате. В российских школах с 1 сентября звонки заменят на музыку. Об этом заявили в Минпросвещение. Там уточнили, что о начале и конце уроков будут сигнализировать популярные мотивы современных и советских авторов. Нововведение появится в школах всех регионов в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь, гроза. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем большой привет. У микрофона Дарья Макарова. Расскажу далее о том, как один житель Нью-Йорка получает письма от детей со всего мира, потому что живет в том же самом доме, что и Человек-паук. 64-летний уроженец Китая Джек Ши не знал об этом, когда покупал дом. Он уже 3 года живет по адресу Ингрэм-стрит 20, Форест Хиллс, такой же адрес у дома Питера Паркера, Человека-паука и его тетушки Мэй в комиксах. Помимо писем и рисунков от детей, которые приходят на почту Ши, возле жилища скапливаются фанаты франшизы. С большим домом приходит большая ответственность, и Джек признался, что ощущает ее вес. «Если я живу здесь, я должен вести себя как Человек-паук», — сказал он. Ши разрешает людям фотографироваться у дома и читает письма. Обычно маленькие поклонники задают вопросы Человеку-пауку и просят супергероя прийти к ним в гости.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-3636.
2: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсию. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогой, у нас на ужин пицца.
4: Надеюсь, Додо?
5: Додо.
6: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
7: Пожарят кусы, повтори.
8: Пожарят кусы, повтори.
9: Омский бекон.
10: Вкус Сибири на каждом пикнике.
11: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
12: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Так, ну, вроде бы всех позвала.
14: А про пиццу не забыла?
5: Да-да.
15: Квартиры в жилом комплексе.
16: Такой джакузи.
17: Дочка, просто мост.
18: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
19: Гипермаркет низких цен «Маяк». Йогурт питьевой 290 грамм 54,90. Сыр творожный воздушный 150 грамм 109,90. Сосиски сочный гриль «Папа может» за килограмм 329,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
20: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
21: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗ-СДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.рф. Застройщик ООО «СЗ «Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
24: Счастье есть!
25: Конечно, ведь есть «Додо Пицца».
5: «Додо».
26: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
27: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! без возрастных ограничений.
0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. If you don't like something...

0: Сегодня в прямом эфире радио «Нетон» в гостях у блондинок в городе игроки хоккейного клуба «Сибирь». Слушайте на FM 107 с 14 до 15.
1: А всем привет! В эфире то самое светлое шоу на волне 107. Блондинки в городе, в студии Анастасия Глинская и я, Ксения Каманова. И сегодня у нас тот самый прямой эфир, после которого хочется сказать только одно. Ребята, пора доставать шарфы.
2: Ксю, а ты знала, что шарф – это не просто аксессуар, а еще он и обогреватель, и талисман, и можно быстро найти способ быстро найти своих по этому шарфу.
1: Настюша, ты знаешь народную мудрость? Если ты пришла на матч в Сибири без шарфа, ну это как прийти на свадьбу без кольца.
2: Мне кажется, человек, который проходил без шарфа, это просто мимо проходящий человек, мимо арены. А поэтому у нас сегодня все по-хоккейному. У нас два шарфа, две блондинки, два нападающих. И я надеюсь, ребят, мы сыграем гладко без и без удаления.
1: Да, у нас сегодня мини такой свой день болельщика, только в студии и в прямом эфире. День болельщика закончился.
2: День болельщика закончился, а настроение хоккейное осталось. И мы не хотим отпускать это настроение, поэтому мы заглядываем в эфир. Все, я блондинка, я волнуюсь, у меня тут передо мной сидят два красавца. Мы заглядываем в новый сезон 2026-27.
1: У него есть кодовое имя.
2: X7. И да, мы сами пока не знаем, что это означает. Будем разбираться.
1: Но это что-то на модном, поэтому сейчас все модно. Мы тоже модное, звучит модно, как будто мы еще и знаем какой-то секрет с Настей.
2: Да, но прежде чем представить наших гостей, я отмечу, что в нашей студии находится человек, для которых многих новосибирцев домашний матч в Сибири звучит без его голоса иначе.
1: Да, голос, который задает настроение всей арене. Тот самый. У меня всегда мурашки от этого голоса. Я его узнаю вообще с первых нот, с первых секунд. Хотим вам представить голос нашей хоккейной команды «Сибирь» Алексей Харитонов.
3: Ну, привет. Ну, на самом деле, на радио я говорю совсем по-другому, никак на арене. Поэтому радиослушатели знают меня немножко в ином амплуа. Всем привет. Здрасте.
1: Да. Леш, ну мы тебя не можем отпустить. Мы хотим тебе задать вопрос. Если у тебя, может быть, любимая фамилия, любимый игрок или любимая фраза, которую ты всегда произносишь с удовольствием, и можешь я попросить представить наших гостей?
3: Ну, на самом деле, все игроки любимые, все, кто играет в данный момент за хоккейный клуб «Сибирь», поэтому, дорогие друзья, вы уже в видеотрансляции наверняка можете видеть, кто сегодня пришел в гости на радио «Нетон» и кого сейчас нужно будет представлять. Девчонки, вы хотели...
1: Пожалуйста, фирменным голосом.
3: Ну, хорошо, в таком случае, внимание, я подготовился.
0: В эфир приглашаются нападающие хоккейного клуба «Сибирь». Номер 97 Михаил Абрамов. И номер 15 Антон Косолапов.
2: Ребят, привет! Мы очень рады, что вы нашли свое время между тренировками и играми и находитесь у нас в эфире. У меня к вам главный вопрос. Как вы после такого масштабного события, которое у нас прошло в Новосибирске, это очень важное событие для болельщиков, праздник ко дню болельщика. Как вы? Восстановились?
4: Ну, во-первых, всем привет. Всех рады видеть. Спасибо, что позвали. Конечно, День болельщика – это всегда такое радостное событие. Я думаю, это не первый раз, да, здесь проходит. Мы в этом мероприятии первый раз участвуем. Для нас это было вообще потрясающе. Наконец-то увидеть полные трибуны, исполнить вместе со всем стадионом гимн, поучаствовать в конкурсах. Мы только рады и зарядились положительными эмоциями на все 100%.
5: Ну да, всем привет, я соглашусь с Антоном. Был интересный, хороший день, да, и... Разные испытания были, там и на точность, да, Тоха побросал там. Вот, главное, в сентябре начинать.
1: И на скорость пробежали,
5: да. Поэтому хорошие, повеселились, хороший день.
2: А я только поняла, у вас же это первый день болельщика был.
4: Да.
1: А мне интересно, вот смотрите, когда хоккеисты после такого масштабного праздника приходят домой, они как говорят, какой прекрасный был вечер, какой прекрасный был праздник, или наконец-то можно поспать?
2: Мне кажется, они падают.
4: Да не, наоборот, эмоции зашкаливают от такого количества внимания болельщиков, конкурсов, но что-то новое, не только хоккей там 5 на 5, а еще какие-то дополнительные там конкурсы и так далее. И не хочется, чтобы вот такой день заканчивался.
1: Да, всем было не до сна, нам тоже. Так, ребят, ну что, начинаем наш первый раунд, матч, тайм, период.
2: Ксения, период, блондинка.
1: И я хочу начать с Антона. Вот я знаю, что с прошлого сезона, я думаю, Антону вообще было просто, наверное, сложно ходить по Новосибирску, потому что с такой статистикой 17 голов, 21 передача в 37 матчах и лучший бомбардир Сибири. Было ли у тебя такое ощущение, может быть, в какой-то момент, что ты понял, ого, типа, кажется, вообще все у меня получилось в этой жизни.
2: Звезду словил?
4: Не-не-не, наоборот, от этого держался подальше, потому что понимал, что вот без определенных партнеров это было вообще, не было бы далеко. Так что никаких звезд не ловил и, наоборот, пытался дальше работать и стараться приносить пользу команде, потому что там лично это одно, а победа – это более важное.
2: Mm-hmm. Антон, причем вообще ваша история похожа как на хоккейный сюжет. Вы начали свою историю с хоккеем с мячом, потом перешли на хоккей с шайбой. И у меня такое впечатление складывается, что детский сад у вас был в перерыве между тренировок.
4: Да, на самом деле так и было.
1: Получается, хоккей выбрал тебя, или ты просто не оставил никакого шанса, и детский сад — это так чисто, знаешь, передохнуть.
4: Да, там не было шансов у детского сада. Я приходил только на сон час, и дальше меня забирали на следующие уже тренировки. Так и было, на самом деле.
1: А ну вот вообще сам хоккей с мячом тебе, как нападающему, вот что-то дал? То есть какие-то навыки, что-то такое ты приобрел? Ну, может быть, видение площадки, там, уметь принимать какие-то решения? То есть это все-таки другое пространство?
4: Ну да, да, конечно. Где-то видение площадки, правильно говорите, там какое-то игровое мышление, возможно, отчасти что-то дало, и плюс к тому еще занимался со старшими ребятами, с более, ну, чуть там на год, на два ребята постарше, тянулся уже за старшими, они там получше катались, поэтому, да, что-то определенное плоды это принесло, по-любому.
1: Михаил, переходим к вам.
2: Не скучайте.
1: Не скучайте. Тоже у Михаила, получается, тоже такая интересная хоккейная география. Москва, Канада, АХЛ, КХЛ. Я запуталась. И у меня вопрос, что из канадского хоккея ты привез в Россию?
5: Ничего себе.
1: Нам повезло.
2: Сам подарок. Да. Ну, может быть, какие-то есть фишки, какие-то интересные лайфхаки, как сейчас говорят наши зумеры.
5: Да нет, хоккей такой же ничем не отличается на самом деле, да, то есть он более, может быть, физический там, но как бы я уже, когда туда ехал, там играл более как бы технический хоккей, поэтому таким вернулся.
2: Так, Михаил, смотрите, вы центральный нападающий, и на льду вы немножко хоккеист, немножко шахматист и немножко даже экстрасенс. Это же надо видеть, чувствовать партнера, соперников, понимать, куда сейчас полетит шайба. Как вам все это удается?
5: Ну, шахматы, конечно, редко играю. Экстрасенс из меня тоже. Ну, знаете, это, наверное, хоккейная чуйка какая-то, может быть, тяжело так сказать. Где-то химия с партнерами, где-то притираешься, поэтому, знаешь, во время...
2: Химия с партнером.
1: А вот, кстати, про химию с партнером. Смотрите, мы выяснили, что у вас был в субботу первый праздник совместный, да, День болельщика. Вы одновременно пришли в Сибирь. И то есть сейчас такой вот вопрос, вы как-то друг друга поддерживали или конкурировали? Может быть, вначале у вас как-то сложились, не сложились отношения? Как вот вы встретились?
2: Сами между собой.
4: Да, вообще наши отношения начались еще в Нижнем Новгороде, когда там мы предсезонку вместе проходили уже, ну, еще там не так плотно общались, а когда нас обменяли сюда, мы уже начали притираться, начали еще в аэропорту в Нижнем Новгороде, когда встретились, и ну что, куда мы едем-то по итогу? Что нас ждет там в этом суровом Новосибирске?
2: Новосибирске.
4: Да, да, да. И пытались как-то держаться вместе в раздевалке и в быту, что, ну, чтобы легче было. Легче было осваиваться.
1: Поддерживали,
4: да.
1: Поддерживали,
4: да, друг да, друга. Как-то мало-помалу, да. Ребята тоже из команды нам помогали где-то в каких-то вопросах. И так сложилось, да, удачно, я думаю.
2: Все, на все самом рады. Деле, у меня как болельщика взгляд такой, мне кажется, ребята, они не конкуренты там все, они наоборот, у вас есть вот этот вот командный дух, и вы все друг друга поддерживаете. А у меня такой интересный вопрос. Если приехал человек первый раз в Новосибирск, и подойдет к вам, Михаил, Антон, и спросит, а здесь вообще любит хоккей? Что вы ему ответите?
5: Приходите на арену Сибирь, все увидите.
4: То же самое хотел сказать, но обязательно к началу матча к гимну. Вот именно вот в этот момент надо прийти.
1: Это Алексей всегда, мы готовимся, мы с шарфами сейчас в студии, кто нас смотрит, и на трибунах, мы тоже с ними. Но на самом деле это на самом такой тест по-новосибирски, да, когда мы говорим про хоккей. То есть если человек знает, где находится Сибирь-арена, новая причем, не путать, он местный. Если знает состав Сибири, он болельщик. Если у него дома больше одного шарфа Сибирь, все, наш человек.
2: Угу. А если без шарфа, просто мимо арены проходил, заблудился, видимо. А если у него дома, получается, больше одного шарфа, он знает кричалки, все фан-зоны, это уже получается вообще член семьи, за такого человека можно выходить замуж. Я немножко прорекламирую, потому что на хоккей можно приходить не только на хоккеистов смотреть, у нас на фанке очень много молодых мальчишек и молодых девчонок. А сейчас, дорогие слушатели, мы просто прервем на небольшую паузу на рекламу. Все самое интересное после нее. Не переключайтесь.
0: Реклама. Эксклюзив.
6: Сань, ты чё, пират?
7: С чего это?
6: Так одноглазый ездишь.
7: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
8: Едь в Ксеноншоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
9: Я понял. Ксеноншоп 54.
8: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа 335 72 05.

0: Сегодня в прямом эфире радио «Нетон» в гостях у блондинок в городе игроки хоккейного клуба «Сибирь». Слушайте на FM 107 с 14 до 15.
1: Друзья, мы вернулись с рекламы. До рекламы я не успела похвастаться, что у меня-то есть целых 3 шарфа «Сибири». Это что получается? Я замужем за командой?
2: Ксения, поздравляю, твой муж – это целый состав, тренерский штаб и снеговик, плюс фанка в придачу.
1: Ой, ну я согласна, с таким мужем я всегда смогу обсудить проброс. Или, например, узнать, какая музыка звучит после забитого гола. Кстати, вы знаете, ребята, какая музыка звучит, когда вы забиваете гол?
3: Знаем, знаем, конечно.
4: Сейчас вы сами ее выбирали?
1: Вы сами ее выбирали? Какая это музыка? Чью музыку мы выбираем? Алексей, мы вам доверяемся.
5: Ну, я опять подбежал к микрофону, да. Ксения, задавай конкретный вопрос. Чью музыку ты хотел бы послушать? Ты сама-то знаешь, вот Миша забрасывает шайбу. Что звучит на арене? Что диджей Степан Коркин включает, а?
1: Матушка.
5: Ну, откуда? Откуда ты все это знаешь? Матушка,
1: земля. Давайте насладимся этим моментом.
5: Миша, а это слышно, вот как, когда ты на поле? Ты чувствуешь, что вот пошел этот самый трек твой?
3: Ну да, да, когда уже празднуешь гол, образно говоря, да, отбиваешь кулачки, слышишь.
5: Уже. Да. Антош, ну в том сезоне сколько раз прозвучал твой гол-сонг под трибунами, вернее, под сводами Сибири-арены?
6: Сосчитать, не знаю, не помню.
5: То есть статистику свою не помнишь?
6: Ну, я еще на выездах же забивал.
5: Ну, выездах. Степа Коркин на выездах не мог включать тебе эту песню. Поэтому только на Сибирь-арене.
1: Это эксклюзив только нашей Сибирь-арены получается.
5: И когда Антон Косолапов забрасывает шайбу, раздается вот это, а потом вот это. Ну, те, кто был на Сибирь-арене, те все прекрасно знают.
1: А, ребят, скажите, вот есть действительно какая-то разница, вот когда вы играете на выезде и когда вы играете в родном городе?
2: Атмосфера отличается?
3: Конечно, конечно, когда играешь дома, во-первых, у тебя шестой игрок – это болельщики. То есть, во-первых, свои трибуны, да, лед, на котором ты катаешься часто, то есть… Дома играть гораздо проще, чем на выезде, я бы сказал.
2: То есть, Антон, болельщики реально могут влиять на игру?
6: А как? Это даже не обсуждается. Ну, это звучит, может, как-то, да, так, ну, нереалистично. Но на самом деле, когда там, переходишь в атаку, это чувствуется прям какой-то... атмосфера, когда уже вот болельщики ждут этот гол, просят его, и когда какая-то опасная атака, все равно чувствуешь, что шум есть, и прям это дает силу и энергии точно.
1: Ну, шум трибун — это наше все, мы с Настей активно этот шум создаем, а у нас вопрос, а вы сами слышите вообще трибуны, или это настолько громко, что вы вообще ничего не слышите?
6: Не то, что слышим ли мы себя-то друг друга иногда не слышим, вот так что...
2: То есть иногда бывает так, схема команды пас налево, а вы слышите вперед, Сибирь, Сибирь.
6: Уже поэтому играем по наитию.
1: Да, уже мы переходим во второй тайм. Да, правильно я говорю? Период.
2: Период, Ксения, период.
1: Ну, я блондинка. Ну, самое для нас такое интересное, конечно, это новый сезон. Мы все его очень ждем, потому что для нас, для болельщика, это все выглядит так. Лето, лето, лето, ждем, ждем, ждем. Потом день болельщика, праздник, первый матч, и мы дальше от вас, у нас создается такая дофаминовая зависимость.
2: Эмоциональная зависимость.
1: Да. То есть, а для вас, вот, что у вас происходит вот внутри команды? Как вы ждете этот сезон, праздник? Вообще, как вы его между собой, может быть, как-то тоже называете новый сезон?
3: Ну, сексом мы не называем, как вы сказали. Нет, ну, конечно, ждем. Понятное дело, что соскучились по хоккею, по атмосфере вот по этой. То есть даже друг по другу, я бы сказал, тоже, знаете, своя хоккейная атмосфера в раздевалке и так далее. То есть очень-очень как бы скучаешь. То есть был перерыв, как бы я бы сказал, большой. Да, ну, хотелось бы дольше поиграть, да, но... Сейчас главное, что готовимся потихоньку к сезону и будем уже...
2: А вот когда начинается предсезонка, вы как думаете, быстрее уже о турнире или хотя бы, дай бог, пережить эти тренировки?
6: Уже да, ждем окончания предсезонки, уже скорее официальные матчи, уже чтобы начались и наконец-то увидеть полные трибуны.
2: А какая сейчас атмосфера у вас в команде? Команды?
6: Рабочая, я бы назвал, если одним словом.
1: Да? Согласна?
3: Да.
1: Мы, кстати, уже тоже проверили атмосферу, силу болельщиков и, конечно, наличие снега в Новосибирске.
2: У нас в августе можно просто встретить снега.
1: Ну, потому что это город такой, да, у нас плюс 30, медведи и снег, и у нас есть свой снеговик, друзья.
2: Потому что у Сибири есть личный талисман – снег, снеговик.
1: Вы с ним знакомы?
6: Да, ходим на определенные мероприятия, где-то на праздники, где-то куда зовут наша медиаслужба. Всегда снеговик, всегда с нами.
2: А он бывает у вас в раздевалке?
3: Нет, в раздевалке не идем.
6: Редко, да, бывает.
1: А если снег вам даст какой-нибудь совет перед матчем совет, вы прислушиваетесь?
2: Он же еще тот затейник.
6: Смотря кто в него переодевается.
1: Для тех, Антон, кто не знает, у снега есть
2: два хозяина,
1: два человечка.
2: Это на самом деле уже не секрет. Про снега был фильм снят.
1: Сериал.
2: Поэтому я думаю, болельщики знают, что у него есть два героя. Но...
1: Мы переходим к моему самому любимому, о мистическом, о приметах, о суевериях. У нас этот вопрос, мы его просто так долго готовили, ждем ответов. Например, есть ли у вас суеверие? Брить бороду перед игрой, там, бриться, не бриться, счастливый конь, счастливые носки или какая-то такая ритуальная штука, которая только в плей-офф, например, работает, а в другой раз не сработает. С какой ноги заходить на лед? Ну, что-то такое.
2: Брить бороды и вообще, я слышала про такую... Они их сбрили. Просто я слышала про такую примету, футболисты какие-то монеты суют себе в носки. Вот у вас, может быть, какие-то тоже обереги, браслеты. Вот у нас с Ксенией браслеты, обереги.
6: Мне кажется, на поле каждый грамм превращается в килограмм. Всегда так говорили, поэтому, наоборот, все снимаешь, все самое ненужное, и уходишь уже легким на лед. А так, каких-то суеверий, не знаю, 6.
3: 7.
1: Вот у нас и сложился настоящий 6-7.
2: А сколько реально человек умеет молчать в раздевалке после игры?
3: 7.
6: 6.
1: Сколько минут, 6 или 7 после матча вообще нельзя разговаривать и подходить к хоккеистам?
6: 6.
3: 6.
2: Сколько шайб вы готовы подарить Новосибирску в этом сезоне?
6: Бесконечно.
1: Все, я записала этот ответ, мы его запомнили.
2: Ага, а смотрите, болельщики вас очень хорошо знают, читают ваши биографии, а теперь мы проверим вас, насколько вы знаете жизнь обычного болельщика.
1: Так, смотрите, такая ситуация. Матч Сибири долгожданный начинается в 7 часов вечера. Как вы думаете, во сколько болельщик должен приехать на арену?
3: Ну, я думаю, где-то за полчаса до начала игры, то есть за 45 минут. То есть некоторые болельщики любят приехать на раскатку, да, то есть посмотреть раскатку, возможно, попросить получить шайбу, там, показать свои плакаты, которые рисуют, вот.
6: Поэтому... Которые мы все видим и обращаем внимание, и как-то либо шайбе благодарим, либо просто кому-то помашем, так что всегда всем рады.
1: Так, правильный ответ.
2: Отвечает
1: Анастасия
2: Глинская. Неправильный ответ. Приезжать нужно как минимум часов 5, пусть даже не пускают тебя на арену, но нужно же припарковаться, выпить кофе, сфотографироваться с друзьями. Вся вот эта атмосфера невероятная перед матчем, а потом уже прийти на раскатку и посылать вам воздушные поцелуи.
1: Сделать фотографию со снегом.
2: Да.
1: Ну что, морально мы уже почти готовы к тому, что сейчас будет. Еще следующая ситуация. Жена говорит мужу: сегодня у нас семейный вечер, но в этот день играет любимая Сибирь. Что сделает настоящий мужчина?
3: Наверное, возьмет жену и пойдут вместе на игру.
2: Очень дипломатичный мужчина. На самом деле, мне кажется, надо сразу искать такую жену, которая любит хоккей, да, совмещать.

0: Поправляю, а потом, я думаю, сами разберутся уже на матчах где-то.
1: Михаил?
0: Так что, да.
1: Ты?
2: Я думал, он просто мою роспись ставит.
1: Подделывать друг друга. Хороший вариант, да? Так, ребят, а... Так, у нас время блица, Ксения?
3: А, мы переходим к нашему любимому блонде-блице.
1: Я же блондинка, простите, я заговорилась с ребятами, настолько у нас интересный эфир. У нас опять, простите, дорогие слушатели, реклама. Но не выключайтесь, не переключайтесь, а присоединяйтесь.
4: Радио, радио, радио. Юнитон.
5: Реклама.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Жить в своем ритме в «Марсель-2», не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
3: Застройщик ООО «СЗ Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: «Додо Пицца». Счастье, которое можно попробовать на вкус.
6: «Додо».
7: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
3: Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: В жару и в дождь с родными и друзьями «Додо» всегда с вами.
11: «Додо».
12: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
13: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
12: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
13: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
14: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
17: Прям 19 тысяч? Одному?
16: Да, одному, на дне рождения, 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
17: «Квантум»!

0: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Первое правило «Додо Пиццы». Расскажи всем о «Додо Пицце».
2: «Додо».
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.

0: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727.
1: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
2: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
3: 10-й раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
4: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
5: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В нашем городе 15 часов и 2 минуты.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Сегодня в прямом эфире радио «Нитон» в гостях у блондинок в городе игроки хоккейного клуба «Сибирь». Слушайте на FM 107 с 14 до 15.
1: Друзья, мы перешли с вами в новый час в нашем городе, в прямом эфире. По-прежнему две блондинки.
2: У нас дополнительный период, овертайм.
1: У нас дополнительный период. С нами по-прежнему в студии нападающие нашей хоккейной команды «Сибирь», наши звезды Антон Косолапов и Михаил Абрамов, голос нашей хоккейной команды Алексей Харитонов, и мы две блондинки и наш любимый «Блонди Блиц».
2: Ребят, тут не нужно вообще думать. Мы с Ксенией, в принципе, живем по такому принципу. Мы не думаем, мы сначала делаем, а потом думаем. Вы отвечаете быстро, не думая. Скажите, пожалуйста, домашний матч или выезд?
3: Домашний.
1: Шайба или клюшка?
3: Шайба.
2: Сильный бросок или идеальный пас?
3: Сильный бросок.
1: Забить самому или отдать на передачу?
4: Забить самому.
3: Забить.
2: 5 минут большинства или 5 минут равных составов?
3: Большинство.
4: Большинство.
1: Тишина перед матчем или музыка? Рэп такой, например.
4: Музыка.
1: А какую музыку вы любите, кстати?
3: Ну, рэп, рок.
4: Я меломан, поэтому...
2: Да, хорошая, я тоже меломан.
1: И любите, наверное, радио «Юнитон», плейлист от Алексея Харитонова. Продолжаем наш «Блонди Блиц».
2: Бриться перед матчем или нет?
3: Нет.
1: Счастливые носки.
3: Без разницы.
2: Один и тот же порядок действий перед каждым матчем соблюдаете?
3: Не обязательно.
4: Бывает.
1: Первый гол сезона или победа в последнем матче?
3: Победа.
4: Да, победа.
2: В двух словах можете сказать каждый. Сезон 26-27. Это для вас?
3: Секс-эвен.
2: Прорыв. Много побед, да, нам? Победного матча, мне кажется, самое главное, о чем мечтает каждый болельщик. Естественно, вы, ребята, тоже об этом мечтаете. А у меня во время блица возник такой вопрос. А как хоккеисты проводят свое свободное время? Как вот вы отдыхаете? Для нас понятно, это мы приходим, проводим время на матче, мы получаем эмоциональные свои какие-то эмоции. Я уже заговариваюсь, эмоциональные эмоции. А вот для хоккеиста отдых. Что это? Как вы отдыхаете, ребят, в свободное время?
4: Ну, стараемся, так сказать, больше отдохнуть, то есть к следующей тренировке или игре, то есть провести дома. Лично я вот после тренировки, само собой, домой всегда еду, отдыхаю какое-то время. Да, если, допустим, хорошая погода, могу пройтись, погуляться куда-то. Вот.
2: По парку белочек покормить?
4: Нет, белочек не кормлю, но да, то есть прогуляться в целом, ничего такого.
2: Антон?
3: Да, как тогда, когда такой сезон напряженный идет, наоборот, хочется отдохнуть, где-то отвлечься от хоккея. На самом деле, очень скучаю по дому, я сам с Кирова, у меня там много родных, близких, и где-то стараюсь побольше с ними созваниваться даже, и не только по видео даже иногда созваниваемся и общаемся, не только хоккей, обо всем, о жизни.
2: Но у вас же бывают выходные дни, вот в этот день вы предпочитаете какой-то активный отдых или пассивный?
1: Может быть, пицца с сериальчиком такой, вечерочек?
2: Винишко.
4: Это активный или пассивный? Ну, да, мы можем собраться также и вне льда, допустим, поэтому...
2: Где-то что-то поиграть.
4: Позвать снега. Ну да, знаете, то есть...
2: Боулинг, не знаю, там, бильярд, во что вообще, хоккеисты еще, помимо хоккея, вы во что-то еще играете?
3: Это и боулинг, да, бывало тоже, так, и с друзьями собраться, почему бы нет, но... Да и мне лично настолько арена полюбилась, новосибирская, да, что иногда даже и в выходной туда ходишь, у нас отличная раздевалка, есть чем заняться, там, подготовить форму для себя, так что...
1: Девочки, я записываю, можно ходить в выходной на Сибирь-арену и встретить там Антона, например.
2: В другие места нет смысла, я так поняла, ребята живут.
1: Нам нужна проходка в раздевалке, я поняла. А если бы вдруг вот так представить, сфантазировать, что был бы такой день, когда бы вам разрешили не быть не в спортивной, не в хоккейной форме, то какой бы это был наряд?
4: Ну, может быть. Хочется сказать классику, но врать не буду, так что, наверное, спортивный тоже костюм.
3: Да-да, ходим все в том, что удобно, и в том, что по погоде, да, потому что мы знаем этот климат новосибирский, да, поэтому надо подстраиваться.
2: Ребят, а если бы мы вот с Ксенией, две блондинки, вместо вас вышли на лед, ваша реакция?
3: Кринж.
2: Наваляли кринжа.
1: Это говорят, это наши зумеры так про нас говорят, когда мы что-то делаем такое нестандартное в кокошниках, в коронах, они так и говорят. Это кринж.
2: А я так люблю, когда ребята улыбаются, просто у них на самом деле, нас нужно смотреть, у них настолько искренние улыбки, настолько искренние глаза, просто, я говорю, наших ребят подбирают как на подбор. Поэтому я уже бегу, надеваю коньки и буду с вами кататься на льду. Ксения?
1: Да, ну все, шутки закончились. Мы все-таки хотели спросить вас про новый сезон. Может быть, что-то особо вы ждете, что-то предвкушаете. Но не обязательно матч вообще в целом. Вот как настроен сезон новый? Six-seven все-таки?
4: Ну, само собой, на любой сезон ставим перед собой только высокие цели, да, то есть любой матч, это должна быть победа, то есть неважно.
3: Вот. И волна на стадионе.
4: Ну, само собой, да.
2: А вот как раз про волну на стадионе. У вас есть такая возможность прямо сейчас сказать нашим болельщикам что-нибудь в прямом эфире? Что хотите сказать?
3: Спасибо, спасибо, что поддерживаете нас. Это огромная честь вообще биться за этот город и всегда рады видеть вас на трибунах.
4: Ну, я хотел бы сказать, что много матчей, да, проводишь на разных аренах, но таких болельщиков, как на Сибирь-арене, не увидеть нигде.
1: Ну, это, кстати, сказал и мэр, и губернатор, они это прям отдельно подчеркнули.
2: На дне болельщиков.
3: Они-то уж врать не будут, точно, да.
1: Что таких болельщиков действительно, как в Новосибирске, нету нигде, это 100%. Да, Алексей, ты согласен?
2: Ну уж мэр и губернатор дурного не скажут, скажут только правду. Ребят, ну мы вам искренне действительно верим, еще вы напротив меня смотрите своими искренними глазами, мы поверили, ребят, можно куда...
1: Выпускать на лед, а тем более, что они выдержали двух блондинок.
2: Да. То есть причем с легкостью, с такой выдержали, ни разу даже не засомневались, не застеснялись.
1: Это сложнее, чем овертайм, да, ребят? Прийти в прямой эфир к двум блондинкам. У нас сегодня получилось так. Есть такое 2 на 2 игра в хоккее? Есть 2 на 2?
2: 3 на 3.
1: 3 на 3?
2: 3 на 3, да. 3, ну, это овертайм, правильно,
3: раз,
2: да? 3 на 3.
1: А с нами третий Алексей. Да. Все сошло.
2: Три на три. Ну, еще булиты можно позабивать.
3: Давайте просто у нас будет великолепная пятерка.
1: Так, друзья, ну что, мы сегодня поговорили про новый сезон, новую цель, новую командную энергию, про болельщиков, про снега. Настя.
2: Да, но если честно, я сегодня поняла, что в новосибирский хоккей это не просто прийти на матч, это ты знаешь, с кем придешь, с кем ты сядешь, наденешь ли ты новый шарф и примерно представляешь за матч, сколько раз ты скажешь: ребят, ну давай же, давай же.
1: Вы это слышите? Или вы это только когда-то в паузах отрывками слышите, когда мы прямо просим шайбу?
3: Ну, конечно, когда ты на игре, ты сосредоточен там на шайбе, на своем партнере, ну, где-то сопернике, но в паузах это бывает нечто, особенно хочу пожелать, что в паузах тоже не останавливались по мере возможностей, понимаю, это не так просто, но в паузах это определенно чувствуется, и иногда очень хочется получить этот заряд эмоций, чтобы силы вновь возвратились.
1: С каким зарядом вы в Омск сейчас поедете? Мы практически с этого эфира сразу ребята отправляются у нас в Омск, да, на Кубок Блинова, а домашняя игра 10 сентября, да. У нас, да? С кем вы играете?
3: С Амуром, первая домашняя. Да.
1: Мы можем всех позвать или уже билетов?
2: Мы можем приглашать?
1: Нет?
2: Или билетов уже нет, ребят?
3: Не знают ни к нам.
5: Я слежу, билеты еще в продаже не поступали. Те, кто хотел, абонементы купили. Но там тоже есть определенные такие нюансы. В этом году 3000 абонементов продан. Так что на любом матче Сибири уже 3000 гарантировано. Ну, хотя я думаю, что 10,5 точно будет забиваться солдаут на каждый матч.
2: Да. Но на самом деле, как сказал Алексей, билеты еще не поступали. Поэтому успевайте, не жалуйтесь, потом билетов нет. Я сидел там, тыкал. Вот это целый квест болельщики на самом деле проходят, когда они пытаются, они бьются за эти билеты. Это просто реально испытано на своем опыте. А мне кажется, ребят на самом деле чувствуют эту атмосферу сами, когда вот у болельщиков происходит вот эта волна. Мне кажется, они прям ее на льду ощущают. Да, ребята?
4: Ну, само собой, конечно.
1: Так, ребят, ну что, как закончился день болельщика, так примерно уже идет к завершению наш прямой эфир. Праздник хоккея в Новосибирске только начинается. На самом деле сезон долгожданный, мы его ждем. Мы, это, знаете, те люди, которые спорят с телевизором, мы верим в счастливую клюшку. Настя, мы верим с тобой во все, по-моему.
2: Я верю во все приметы.
1: Во все приметы. Мы болельщикам напоминаем, что надо выучить все кричалки, обнять снеговика.
2: Да, а если вы услышите знакомый голос Алексея Харитонова, то хоккей начался. С вами были блондинки в городе, шарфы не забываем, кричалки учим. И ребятам огромное спасибо, что
1: наши
2: уделили.
1: Наши звезды нападающие Антон Косолапов, Михаил Абрамов. Спасибо вам большое, ребят, что сегодня
2: хотите были с
1: нами.
2: Хотите еще что-то сказать нашим болельщикам напоследок?
4: Спасибо за теплый прием, было интересно. Первый раз. Вот, приходите, болейте, будем радовать своей игрой.
3: Ну, вам спасибо за приглашение, а болельщикам, конечно, спасибо за теплый прием, это не устанем никогда повторять, и ждем вас на трибунах.
1: Мы шлем воздушный поцелуй снеговику, всем пока-пока!

0: если радио, вы touchable.
1: Реклама. 1, 2, 3, 4. Готов может быть дома много, а наполнитель один. Сибирская кошка. Честный объем, выгодная цена.
2: Эй, вы, двое из ларца, сбегайте-ка в суши-бар «Имбирь». Я там роллы заказал. Будет скидка 10% за самовывоз. О, вы уже здесь? А где скидка?
3: А скидка тому, кто забрал.
4: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. ИП Петрунин А. Новогодняя 44, квартира 16. Угрен 316-547-642-075.
5: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
6: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагард ЭТ. 100% замена газовых котлов Bosch и Будерус. В магазинах тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
10: Ты видела?
11: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
10: А она просто молчит. Потом разворачивается. И в этот момент...
12: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
13: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
14: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
15: ООО «Вест Байн М». Сайт pirs.tv. Угрен 102 540 19 24 789.

0: рынке посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
3: Давай спросим у папы.
4: У меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
3: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
5: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
6: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь-гроза. Ветер северный, едва 7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

реклама. Можно и без повода. Букет Сим. Выбирайте лучшее. Выбирайте Керхи.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Хирургический госпиталь «Авиценна» – это оперативное лечение широкого спектра заболеваний разной локализации. Урологические, онкологические, эндокринные, гинекологические, бариатрические и другие направления. Работаем со сложными и тяжелыми случаями. Комплексное обследование и междисциплинарный подход. Хирургический госпиталь «Авиценна». Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Алло, Гена!
6: Слушаю, Чебурашка.
5: Гена, забери из бара.
6: А ты что, сам идти уже не можешь?
5: В том-то и дело. Я в суши-баре «Имбирь» заказал нам с тобой роллов. И если ты их заберешь, будет скидка 10%. Просто роллов-то много, что я их сам поднять не могу.
7: Суши-бар «Имбирь». Забери сам и получи скидку 10%. Телефон 310-83-38. Петунин А, новогодняя 44, квартира 16. Огрин 316-547-600-142-075.
8: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Быстроном снижает цены.
12: Только с 11 по 24 августа 2026 года шашлык из свинины «Добрич» в майонезе охлажденный по 299,90 за килограмм. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
11: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет. Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
4: Да почитай, 700 уже скоро стукнет!
3: Ничего себе! А зубы-то у тебя как новые!
4: Они есть новые! В центре стоматологии белые аптеки делала!
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
10: Радио «Юнитон». Только хиты.
11: Только хиты.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: В эфире служба информации радио Юнитон. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Новосибирское высшее военное командное училище стало гвардейским. Соответствующее распоряжение подписано в правительстве страны. По словам губернатора Андрея Травникова, присвоение почетного звания свидетельствует о государственном признании высокого профессионализма коллектива и подтверждает выдающиеся заслуги училища. НВВКУ было основано 1 июня 1967 года как высшее военно-политическое общевойсковое училище по подготовке офицеров-политработников. В Новосибирске построят новый пешеходный мост через реку Тулу. Он появится в Кировском районе между улицей Тульской и СНТ «Восход». Городские власти начали подготовку документов. Инициатором проекта выступило муниципальное учреждение «Гормост», которое оплатит все работы из собственных средств. Согласно документации, длина перехода составит около 56 метров. Уходящим летом в России выросли продажи велосипедов на маркетплейсах. Об этом со ссылкой на данные крупных онлайн-площадок пишет РИА Новости. Сообщается, что россияне таким образом стремятся использовать оставшуюся часть теплого сезона для активного отдыха и поездок. Продажам способствует также теплая погода. Связи с топливным кризисом специалисты не усмотрели. Сборная России по спортивной гимнастике выиграла общий медальный зачет чемпионата Европы с учетом взрослых и юниорских соревнований. Турнир проходил в Загребе, результаты опубликованы на сайте Международной федерации гимнастики. Команда завоевала 28 медалей – 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых. Второе место заняла Италия, забравшая 15 наград. Третьей стала Великобритания с 10. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь, гроза, ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса выше 0. И пока это все новости. До новых встреч.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service Новосибирск, Седова, 158.
1: Пожарят усы, повтори.
2: Пожарят усы, повтори.
3: Омский бекон.
4: Сибири на каждом пикнике.
5: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
6: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
7: Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декорации на наш.дом.рф.
8: Гипермаркет низких цен «Маяк». Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Набор ручек 8 штук 49,90. Рюкзак школьный 499,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
9: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
10: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
11: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
12: «Биби Фуд» – готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
13: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-1763.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf.
13: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
16: Здорово и в ресторане. Букетси.
17: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни.
13: Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+.
19: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
13: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8903 938 0727.
4: А
2: вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
20: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

на радио Юнитон. Привет из 90-х. I could stay awake just to hear.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь-гроза. Ветер северный, едва 7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я на вас.

Реклама. Эксклюзив. Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82. Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
1: Опять нет места?
2: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
4: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
7: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
8: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
9: Клиника кардиологии «Сердечко». Сердечные заботы о пациентах от клинического госпиталя «Авиценна». Консультации, диагностика, оперативное лечение.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Ты видела?
3: Он ей в конце говорит: «Я тебя не прощаю».
2: А она просто молчит.
3: Потом разворачивается. И в этот момент...
4: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
3: А я уже посмотрела. Пирс ТВ, он уже есть.
5: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре Пирс ТВ. 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона зрителей. Ищите приложение Пирс ТВ в телевизоре и смартфоне.
6: Ты слышал? Говорят, Квантум разыгрывает 19 тысяч рублей.
7: Прям 19 тысяч? Одному?
6: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
7: Квантум!

0: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
3: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
2: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
3: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-83-00. Имеется противопоказание.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты.

0: never, never let me go.
1: Всем привет, 17 часов в городе.
2: FM 107. Слушай первым.
3: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК Жилищная инициатива СЗ».

0: взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система Пегас. То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио Юнитон. Новости.
2: В эти минуты в эфирной студии радио «Юнитон» со свежим выпуском новостей появилась Надежда Орлова. Надежда, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Начнем с вопроса обеспечения Новосибирской области бензином. Региональные власти обсуждают с «Газпромом» меры по увеличению объемов поставок топлива. Как сообщили в пресс-службе администрации области, ситуация остается напряженной, но на текущий момент все сельхозтоваропроизводители обеспечены топливом полностью. В приоритетном порядке заправляют автомобили и технику коммунальных и оперативных служб, а также общественный транспорт. Для заброшенного озера в Клюквином разработали современную концепцию благоустройства. Как пишут новосибирские новости, под новую зону отдыха отвели площадь в 4,5 гектара. Здесь можно будет покататься на сабвордах, прогуляться вдоль берега. Появится мостик, арт-объекты и фотозоны. Зимой будут работать каток и лыжная трасса. Особое внимание уделят уткам, обитающим на водоеме. Для них построят домики. Ожидается, что полностью территория озера будет благоустроена к 2030 году. Робота-репетитора на основе искусственного интеллекта изобретают в НГУ. Как передает ТАСС, на рынке уже есть приложение для изучения иероглифов. Новая программа помогает с отработкой устной речи и подготовкой к экзамену. К настоящему времени готов прототип веб-приложения. Скоростной поезд, который будет ходить между Москвой и Петербургом, впервые показали с головным и носовым обтекателями. Именно эти детали формируют внешний вид состава и снижают шум. Поезд собирают на Уральском заводе полностью из российских компонентов. Время в пути по маршруту через 6 регионов составит чуть больше 2 часов. Испытания поезда начнутся уже в следующем году. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидаются дожди и грозы. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Диджей Даша Макарова.
1: Слушайте, какое лето в нашем городе шикарное. 24 августа на календаре, по ощущениям, июль. Ну, днем, конечно, вечером уже отголоски осени. Поэтому давайте, пока времени у нас на лето не так много осталось, давайте не будем оставлять на потом прогулки. Давайте жить прямо сейчас в этом чудесном, красивом мире, полном жизни, новых надежд. В компании с хорошей музыкой, конечно же, которая всегда звучит для вас на радио Юнитон, каким бы ни было время года, время суток. У микрофона Дарья Макарова, ваша музыкальная ведущая. Буду в этот понедельник с вами с этой минуты и до 8 вечера. Далее заряжена музыка, далее будем играть, начиная с этого часа, все 3 часа с играми, подарками, хорошим настроением. Если кто желает, напишите в Макс. Привет, пожелания, поздравления. Все сюда, 8-983-510-107. А я говорю вам всем большой привет. Мы начинаем, поехали.

0: Очень важно порой знать, что именно вас касается, что делает вас счастливым. Точно так же, как и знать о тех, кто приносит не самые положительные эмоции. Вот, например, в Индии один мужчина проанализировал свой пульс и узнал, кто из коллег раздражает его больше всего. Он изучил данные с фитнес-браслета. Уверена, с этими коллегами наш герой больше ходить кофе пить не хочет. Но, кстати, возможно, его не раздражают. Возможно, наоборот, как-то волнует. Может быть, он в кого-то влюблен. На радио Юнитон тоже хорошо, еще и потому, что вы с нами. Для настроения хорошая музыка далее. И, как я уже говорила, помните, где-то в середине этого часа будем играть.
1: Новосибирск. 107 FM.

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы.
2: Реклама. Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на Красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В «Додо Комбо» из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
4: «Додо».
0: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. «Кикс» создан в Корее, работает в России.
5: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ «Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Что изменилось после лечения?
7: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
8: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Что в «Додо Пицце» есть, кроме пиццы?
3: «Додстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер» – острый, супермясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно!
4: «Додо».
0: Звонок для учителя, а суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Купим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Привет! Как настроение?
12: Безумное!
11: Как аппетит?
12: Еще безумнее!
11: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
13: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
11: Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
14: В «Радиотехнике»!
11: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
15: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
16: Давай спросим у папы.
17: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
16: Так мы все возьмем в одном месте, в «Колорлоне».
18: Приглашаем на школьные базары в магазины «Колорлон». Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
19: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуши против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Союз Инвест».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Друзья, прямо сейчас несколько слов о погоде на завтра, вторник, 25 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в нашем городе дождь, гроза, ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14. Завтра днем до 22 градусов тепла. Эта новость прекрасная, но у меня есть еще более замечательная. Далее в нашем эфире игра «Автомания». Подготовьте все свои девайсы, зайдите во все наши социальные сети, ничего не пропустите. Подробности далее.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Что со мной, доктор?
1: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
2: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
3: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
4: Друзья, прямо сейчас приглашаю всех в нашу автоманию. Заглядывайте в социальные сети, потому что совсем скоро там появится фрагмент фотографии автомобиля. Вам нужно будет определить, какая это марка автомобиля. Дам подсказку. Сегодня это фара и совсем немного капота переднего и часть колеса. Ну, в общем, вы увидите, если зайдете в социальные сети. А я пока расскажу, какой подарок получит тот, кто первым направит правильный ответ в Макс Радио. Он, кстати, номер МАКС 8-983-510-107. Вы получите сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Моторное масло «Кикс» из Южной Кореи для тех, кто ищет надежное решение для своего автомобиля. Моторное масло «Кикс» эффективно работает при усиленных нагрузках и в экстремальных условиях, продлевая жизнь двигателю. Моторное масло «Кикс» знает свое дело. Я свое дело знаю тоже и прямо сейчас выкладываю во все наши социальные сети тот самый фрагмент автомобиля. Машинка красненькая. Что же за марка такая? Давайте смотреть. И первыми направлять свой ответ в Макс. Вот они уже, ответы полетели. Через пару мгновений подведу итоги.
2: 8-983-510-107.

0: Ребят, скажу сразу, в игре «Автомания» сегодня загадан не Феррари. Не Феррари, поэтому вы прямо сейчас можете перенаправить свое решение в «Макс Радио Юнитон», потому что я смотрю, ну нет пока правильных ответов. Какие есть неправильные? «Альфа Ромео», ну нет. «Феррари», снова «Ауди», «Лотус», нет правильного ответа. «Кобра», «Форд», «Феррари», снова «Тойота», «Лада Веста», хотелось бы «Фиат», «Порш», «Пежо», нет. А вот какой правильный ответ-то, интересно? А вот смотрите-ка, уже вот как будто бы «Астон Мартин» тоже нет, «Форд» тоже нет, «Шкода» нет. Слушайте внимательно, ведь говорю, что нет. А вот какой правильный ответ? Вот он есть. Вот он есть. Наконец-то можно открыться. Ни «Мазда», ни «Ягуар», ни «Понтиак», ребята, нет. Правильный ответ – «Мацерати». Вы только себе представьте. Да, мы сегодня решили взять автомобиль итальянской компании. Я никогда в жизни не видела вживую этот автомобиль. Может быть, когда-нибудь еще придется. Будет, наверное, здорово. Ну, а прямо сейчас я хочу поздравить вас, того самого человека, который прямо сейчас это все услышал, написал «Ура!». И я хочу подарить вам, ну, не из своих рук, конечно, но тем не менее, от нас сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Последние цифры вашего номера телефона оканчиваются на 4-1-6-1. Ура! Вот так мы умаслили сегодня одного нашего радиослушателя, и Мацерати наконец-то отгадали.
1: Автомания на радио Юнитон.
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

вашей Toyota сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка, обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service Новосибирск, Седова 158.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИП 324-547-60-020-35-05.
2: Появился котенок? Наполнители «Сибирская кошка». Честный объем, выгодная цена.
3: Жить в своем ритме в «Марсель-2», не ждать выходных, а жить в моменте. Прямо сейчас выйти из дома на пробежку вдоль реки или сесть на САП. Смотреть через панорамные окна на рассвет и закат. Жить не в будущем, а в том самом здесь и сейчас, ради которого все затевалось. Выбирай свою планировку на сайте mars2.rf и живи в своем ритме.
4: Застройщик ООО «СС Береговой Инвест». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Быстроном снижает цены.
6: Только с 11 по 24 августа 2026 года колбаса «Торговая площадь» докторская 350 грамм по 179,90.
7: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет» докупателя. Подробности в магазинах.
5: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.

0: день рождения. 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
5: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Акция действует по 31 августа. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Клиника «Эксимер». Федосеева, дом 2.
7: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Buderus. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
8: Витон. Здоровье в каждый дом. Из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
9: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
11: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
12: «Додо».
13: Мам, а мам? Мам!
14: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
15: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

несколько человек объединяются вместе, как сделали это Майя Мишель Баста, то получается что-то интересное. Например, трек «Не поняла». Я все поняла. Я поняла, что это финал часа, что далее будут новости. И я знаю, что нам с вами нужно сверить часы. Шесть вечера в нашем городе.

0: В эти минуты в нашей эфирной студии со свежим выпуском новостей появилась Надежда Орлова. Надежда, передаю слово вам.
1: Здравствуйте. Тяжелое медицинское оборудование устанавливают в новосибирской поликлинике номер 13. Она находится на улице Александра Чистякова. Как сообщили в группе компании ВИС, поликлиника почти готова. Сейчас монтируют оборудование для кабинетов лучевой диагностики. Это комплексы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также рентгеновский аппарат. Малый и средний бизнес в Новосибирске может получить финансовую поддержку. Прием заявок на субсидии стартует завтра, сообщили в пресс-центре мэрии. В конкурсе могут участвовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для них, в частности, предлагают возмещение затрат на оплату лизинга и участие в выставках. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте города. Новосибирцам предлагают придумать памятник врачам. Его собираются установить в медицинском сквере на улице Семи Шамшиных. Территория находится рядом со станцией скорой помощи, передает информагентство «Новосибирск». Грант на благоустройство этой площадки выиграла Новосибирская областная ассоциация врачей. Идеи принимают в соцсетях организации. Попытки искусственного интеллекта обмануть человека с восстанием машин не связаны. Как передает ТАСС со ссылкой на специалиста НГУ, сегодня нет экспериментальных подтверждений того, что нейросеть обладает сознанием. Они демонстрируют сложное целенаправленное поведение, но оно на наличие субъективного опыта или самосознания не указывает. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидаются дожди и грозы. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
2: Радио «Юнитон». Новости.

0: ушей Даша Макарова.
1: Вы знаете ли, что есть такой простой способ, чтобы себя мотивировать? Это петь. Сам по себе процесс, вне зависимости от профессионализма, вызывает только самые позитивные эмоции, эндорфины и так далее. Так что подпеваем далее Тедди Свимс, далее Тейлор Свифт, они в нашем эфире. С вами по-прежнему ваша ведущая Даша Макарова. Я тоже буду подпевать, но за эфиром, чтобы никого не напугать, потому что далее будет совсем скоро игра под названием «Урок музыки». Мне нужны ваши голоса, поэтому звоните 209-0507, если хотите принять участие в этой игре и что-то приятное заполучить. Ну а пока ручку громкости радиоприемника вправо. Всем большой привет. Мы продолжаем.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
2: Я очень обаятельная и привлекательная.
0: FM 107.

пока Тейлор Свифт сообщает нам о своей истории, я призываю вас позвонить в нашу эфирную студию 209-0507. Здесь вас ждут подарки, возможно, теплые голоса, приветствия, респект и уважуха. 209-0507, позвоните для того, чтобы принять участие в игре «Урок музыки».

0: Радио Юнитон, специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Начинается игра «Урок музыки», а это значит, что прямо сейчас нам нужен участник. 209-05-07, телефон прямого эфира. Позвоните прямо сейчас, если вы за рулем, и если красный свет далее, на светофоре будете стоять с нами играть. Победите и получите два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Давайте посмотрим, кто прямо сейчас нам позвонил. Так... Ага, кто-то испугался, по-моему. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Как вас зовут?
3: Александр.
2: Александр, очень приятно. Где находитесь?
3: В чем дороге занимаетесь? Домой.
2: Вот и хорошо. Прямо сейчас, наверное, красный свет светофора был, и вы решили взять телефон в руки.
3: Именно так.
2: Супер. Александр, один едете или есть группа поддержки, которая будет вам подсказывать сегодня?
3: Абсолютно один, без помощи.
2: Ну, в любом случае, я надеюсь, что справитесь с заданием, тем более оно очень простое и касается группы «Руки вверх». Знаете такую?
3: Знаю.
2: Итак, говорят, что первый альбом группы «Руки вверх» вышел в 1997 году. Как вы считаете, это правда или наш вымысел?
3: Я думаю, что это правильно.
2: Вы думаете, что правда, и в 97 году вышел первый альбом группы «Руки вверх»?
3: Ну да.
2: Точно?
3: Да вот сейчас, знаете, думаю, что, наверное, это уже позднее время, не 97-й, наверное, пораньше. Нет, я не соглашусь.
2: Так, а вы изначально-то дали ответ «правда», а потом вдруг передумали?
3: Ну, я передумал, да.
2: А вы знаете, такое утверждение существует, что первое, что приходит к нам в голову, то действительно самое правильное и верное. Слышали о таком?
3: Ну, слышал.
2: Может быть, мы будем придерживаться этого постулата чьего-то?
3: Ну, давайте вернусь к своему ответу первому, благодаря Дарье.
2: Ага,
3: пусть он будет, может быть, и неверным, но я вернусь к нему,
2: вот
3: хорошо.
2: Вот так, Александр, на весь город это все рассказал. Давайте еще раз. Первый альбом группы «Руки вверх» вышел в 97-м году. Это правда или вымысел?
3: Да, это правда.
2: Да, это правда. Никогда не сомневайтесь в себе, Александр. Самый первый ответ ваш был правильным, действительно. Кстати, по поводу группы «Руки вверх», это был сборник «Дышите равномерно». Именно с него началось победное шествие коллектива по радиостанциям и телеканалам. В альбом вошли такие мега-хиты, как «Студент», «Малыш» и так далее. Ну, а вам прямо сейчас вручаю практически два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум». Развлекитесь там и, конечно, играйте с нами еще.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
4: Ты слышал? Говорят, «Квантум» разыгрывает 19 тысяч рублей.
5: Прям 19 тысяч? Одному?
4: Да, одному. На дне рождения. 28 августа. Еще будут торт, фотограф, конкурсы.
5: «Квантум»!

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы.
2: Реклама.
0: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк».
4: Соковыжималка центробежная 2999,90. Крышка металлическая для консервации 50 штук 169,90. Рюкзак школьный 499,90.
3: Держим курс на «Маяк». Сибиряков, Гвардейцев, 47.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Привет! Как настроение?
7: Безумное.
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее.
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
8: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
10: «Дотстер» – сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер» – острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Ммм, легендарно!
11: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
12: Пожарят усы, повтори.
13: Пожарят усы, повтори.
14: Омский бекон.
15: Сибири на каждом пикнике.
16: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
17: Громкая премьера в тихом месте. Смотрите на красном. Новые резиденции «Оскар». Достойное окружение, благородная архитектура и высокие ценности. «Оскар». Первый дом уже готов. Передача ключей скоро. Ждем вас на экскурсии. Компания «Новый мир». Застройщик ООО «СЗ «Оскар». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
19: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Кот доволен, хозяин тоже. Наполнители «Сибирская кошка» теперь по сниженной цене в зоомагазинах «Красный кролик».
21: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании «Кани Корса» мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания «Кани Корса». Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
22: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
23: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
24: «Додо».
25: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
26: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
27: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
0: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа по промокоду Юнитон. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Как я уже говорила, погоды в нашем городе стоят невероятные. Прямо сейчас в нашем городе плюс 20 градусов и прогноз на вторник 25 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в городе дождь и гроза. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов. Но это ничего, потому что днем по-прежнему тепло плюс 20, плюс 22. Кстати, через несколько минут в нашем эфире будет игра под названием «Играй по правилам». Можно, кстати, уже начать звонить 209-0507.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале «Инские холмы».
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампа есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: на радио Юнитон проект «Играй по правилам». Генеральный партнер – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Многие из нас скоро приступят к школьным приготовлениям для своих детей. Школьные годы не зря называют чудесными, поэтому прямо сейчас вашему вниманию игра для всех, кто хочет узнать о новых традициях в школах разных стран и за это еще получить подарки. Вы звоните в эфирную студию радио Юнитон по номеру 209-0507. Вы определяете, какой стране принадлежит тот или иной факт. Справляйтесь с заданием, получаете подарок. А это сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном». Итак, прямо сейчас есть телефонный звонок. Играть будем с Денисом. Мы уже познакомились за эфиром. Денис, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы как давно школу окончили, помните?
2: Лет 5 назад.
1: Так, а какой предмет у вас был самым любимым?
2: История.
1: А почему история?
2: Не знаю, нравится.
1: А были какие-то, может быть, правила, были какие-то традиции у вас на уроках истории или вообще в школе? Ну, помните, была главная традиция. Не выучил, двойку поставили, но карандашом. Была такая?
2: Да мне пятерки всегда ставили.
1: Пятерки? Вот, поэтому, наверное, любимый предмет. Нам сейчас предстоит отправиться в какую-то страну и отгадать, в ней ли действительно вот все так, как я расскажу. Вы готовы?
2: Хорошо.
1: Итак, начинаем. Именно в этой стране, о которой я сейчас расскажу, учебный день начинается в 8:15. Но это не обязательное время для всех. С 8:15 до 8:45 происходит индивидуальное общение с учителем, когда можно задать какие-то вопросы, когда можно обсудить какие-то проблемы. Если проблем и вопросов нет, то можно поспать подольше. О какой стране идет речь? 8:15 люди приходят, да, просто чтобы пообщаться. А так уроки 8:45. Это в Канаде, это в Финляндии или в Нидерландах? Как считаете? Денис, вы где?
2: Да. Канада, Финляндия и Нидерланды.
1: Или Нидерланды, да. Выбирайте одну из стран, какая вам больше понравилась.
2: Нидерланды, наверное.
1: Вам нравятся Нидерланды?
2: Или Финляндия, или Нидерланды, вот из этих двух.
1: Слушайте, или Финляндия, или Нидерланды, или Канада. Зачем вы ее так очень быстро отмели? Вдруг все в ней. Подумайте еще, а я пока посчитаю до трех. Раз, два, три. Ваш ответ.
2: Ну, давайте Финляндию все-таки.
1: Точно пока. Финляндию? А другую страну, может быть, хотите рассмотреть поподробнее? Вблизи?
2: Если начну сейчас тут рассматривать, окончательно запутаюсь.
1: А вы распутываетесь. Смотрите, мы с вами уже Нидерланды отбросили, мы уже Финляндию кое-как вот сейчас, может быть, отбросим. Что же остается?
2: Ладно, Нидерланды.
1: Почему Нидерланды? А почему сразу Канаде нет, говорите? Вы считаете, что там уроки начинаются вот как-то в другое время? Что там нельзя поговорить с учителем?
2: Мне просто кажется, что Канада, ну, это как-то больше к американскому образованию.
1: Так.
2: Ну, и, наверное, у них так что-то как-то, мне кажется, вот, ну, четко время начинается. Ну, почему-то так думаю.
1: Ну, по факту все действительно четко. 8:45 урок, а вот 8:15 можно прийти для того, чтобы полчаса пообщаться.
2: Все, окончательно.
1: Давайте я тогда еще раз задам вопрос. В какой стране учебный день начинается в 8:15, но если нет никаких вопросов к учителю, можно прийти в 8:45? Канада, Финляндия или Нидерланды? Или Канада? Или Финляндия? Или Нидерланды? Ваш ответ.
2: Ну, давайте все, Финляндия.
1: Да ладно, снова Финляндия?
2: Да.
1: То есть я вас не убедила и не переубедила?
2: Вы меня упорно на Канаду, да, намекаете?
1: Не знаю.
2: Я
1: намекаю
2: давайте,
1: вам
2: ладно.
1: На подумать.
2: Ладно, давайте Финляндия. Была не была.
1: Точно Финляндия?
2: Да.
1: Вот прям 100% хотите Финляндию?
2: Хочу выиграть.
1: Понятно, что хотите выиграть, поэтому я предлагаю вам еще подумать.
2: А еще подумать. Ладно, давайте Канаду.
1: Точно Канада? Не Нидерланды?
2: Ай-яй-яй,
1: Или Нидерланды, или Канада, или Финляндия.
2: Или Финляндия.
1: Так просто и не разобраться. Ну все, ну ладно, времени уже мало, давайте ответ уже.
2: Давайте Финляндия, ладно.
1: Точно Финляндия?
2: Да.
1: Стопроцентно. Не будете потом переживать, что неправильно ответили?
2: Буду переживать, завтра вам еще раз позвоню.
1: Точно? Ваш ответ Финляндия?
2: Да.
1: Да? Ну вот, к сожалению, это не Финляндия. Я так долго хотела, чтобы вы выбрали какой-то другой вариант. Но, значит, не судьба, ничего страшного, повезет в любви. А у нас линия свободна, 209-0507. Позвоните, выберите ту страну, в которой вот именно так начинается учебный день, 8.15. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Канада.
1: Это Канада? А как вас зовут?
3: Андрей.
1: Андрей, вы ответили правильно. Действительно, все это происходит в Канаде. Именно про Канаду мы сегодня говорили. Вас поздравляю с победой. Вот так быстро и просто. Все, сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном» отдаю вам.
0: Проект «Играй по правилам» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18.40 на 107 FM. Генеральный партнер — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегатор».
4: Школьный розыгрыш «Быстрономия». Регистрируй чеки от 1500 рублей на быстроном.рф и выигрывай планшет, колонку с Алисой, принтер или смартфон. Больше чеков – больше шансов. Акция действует с 3 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте быстроном.рф.

0: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service Новосибирск. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service Новосибирск починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service Новосибирск, Седова, 158.
1: Что сегодня выбираешь? Ремонт или отдых? Приходи в торгово-развлекательный центр KLP и реши, на чьей стороне ты. Мебель, товары для интерьера и ремонта, а еще фуд-холл, развлечения и место для встреч с друзьями. Торгово-развлекательный центр KLP. Площадь Маркса, 6/1. www.klp.shopping. ООО «Левобережная», 0+. Где купить настольный светильник, сетевой фильтр, клавиатуру или флешку? Где-где?
2: В Радиотехнике!
1: А в августе еще и со скидкой 15%. Ждем вас на Красном проспекте 188 и Титова 32.
3: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
5: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
7: Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
9: Додо.

0: Повод есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
1: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
2: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
3: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
4: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-1763.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001. 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды.
7: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Хотите жить на орбите комфорта в жилом комплексе «Салют»? 7 минут до площади Маркса, подземный паркинг и двор без машин. Выберите свою квартиру. От студии до семейных. ЖК «Салют». Старт новой жизни. Застройщик ООО «СЗ Архипелаг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
10: Да-да.
11: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
12: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Руководство Новосибирской области обсуждает с «Газпромом» меры по увеличению объемов поставок бензина. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ситуация остается напряженной. Но на текущий момент все сельхозтоваропроизводители обеспечены.

0: топливом полностью. В приоритетном порядке заправляют автомобили и технику коммунальных и оперативных служб, а также общественный транспорт. Коллектор и 4 дождеприемника появятся на Ипподромской магистрали в Новосибирске. Как сообщили в мэрии, к работам по водоотведению в створе 4-го моста уже приступили. Дождеприемное устройство на этом участке всего одно, и с потоками воды в непогоду оно не справляется. Сегодня начали работы, которые должны решить проблему подтоплений. Завершить строительство должны к середине ноября. Авиасообщения между Павлодаром и Новосибирском восстановят с 1 сентября. Об этом пишет «Континент Сибирь» со ссылкой на Минтранспорта Казахстана. Рейсы запустят после реконструкции аэропорта Павлодара, увеличили ширину взлетно-посадочной полосы, что должно повысить безопасность полетов. Банкноту с автографом новосибирского актера Никиты Калагриева продают на сервисе частных объявлений. Прецедент передает, что актер расписался на 100-рублевой купюре. Ее стоимость владелец теперь оценивает в 350 тысяч рублей. Указано, что купюра в отличном состоянии, а документы, подтверждающие подлинность подписи, продавец готов предоставить по запросу. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидаются дожди и грозы, ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 20-22 градуса тепла. И пока это все новости. Хорошего вечера.
1: Радио «Юнитон».

0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
2: В эфире диджей Даша Макарова.
3: Вы знаете, если у меня появилось свободное время, значит, я забыла что-то сделать. Но чего точно не забыла, так это о том, что прямо сейчас время развлекать и веселить всех тех, кто настроен на радио Юнитон, на волну радио нашего города. С вами в эти минуты еще целый час буду я, ваша ведущая Даша Макарова. Здесь далее заряжена музыка, будет игра «Интересное кино». Звонить не нужно, но внимательно слушайте и ответы направляйте в Макс. Кстати, в этот самый Макс на номер 8-983-510-107 прямо сейчас можно отправить кому-то какое-то пожелание приятное, признание в любви. Сделайте это прямо сейчас или после песни, когда поймете, кому именно хотите адресовать послание. Ну, а я заряжаю далее музыку. Всем большой привет. Мы продолжаем.
2: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
4: Комсомол, спортсмен, наконец-то просто красавец.

0: Интересное кино на радио Юнитон.
1: Генеральный партнер игры Пирс ТВ. Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
2: Друзья, мы весь август вспоминаем культовое кино в эфире радио Юнитон, поэтому прямо сейчас внимательно слушайте отрывок с популярного фильма. Попробуйте быстрее всех догадаться, какое у этого фильма название, и направьте ответ в Макс. Окажетесь первыми, получите недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. Макс, радио Юнитон, 8-983-510-107. Все заряжено, фильм есть, слушаем отрывок, готовимся писать название.
3: Месье Густаву Н. Я завещаю с освобождением от уплаты всех налогов и с полным правопреемством картину «Мальчик с яблоком».
4: Боже!
3: Кисти Ван Хойтля.
4: Невероятно.
3: Младшего.
4: Что?
3: Которая нравилась нам обоим.
5: Ван Хойтля?
6: Без налогов?
4: Что еще за Густав Н?
7: Боюсь, это я, дорогуша.
2: Итак, о каком фильме прямо сейчас идет речь? Если еще пока не догадались, я дам небольшую подсказку. Очень красиво снятый фильм. Просто каждый кадр можно на скриншот добавить и эту картину повесить на стену, действительно. Фильм про что? Про консьержа и коридорного, которые втянуты в опасную историю. Все, уже есть все подсказки. Ответы направляйте в Макс.
0: 8-983-510-107.

0: Пришло время подводить итоги игры «Интересное кино». Вам нужно было догадаться, о каком фильме идет речь. Давайте прямо сейчас еще раз вспомним, обновим.
1: Месье Густаву Н. Я завещаю с освобождением от уплаты всех налогов и с полным правопреемством картину «Мальчик с яблоком».
2: Боже!
1: Кисти Ван Хойтля.
2: Невероятно.
1: Младшего.
2: Что?
1: Которая нравилась нам обоим.
3: Ван Хойтля?
4: Без налогов.
5: Что еще за Густав Н?
6: Боюсь, это я, дорогуша.
0: И вот какие варианты вы присылали. 4 комнаты? Нет. Хотя, наверное, похоже. Неприкасаемые тоже нет. А вот они и ответы правильные прилетели. Это же фильм «Отель Гранд Будапешт». Если соберете смотреть впервые или пересматривать, помните, что этот фильм запрещен для детей. Давайте посмотрим, кто победил. Это, кстати, наша слушательница Ольга. Нет номера телефона в Максе, но есть фамилия. Мы с вами обязательно свяжемся. Расскажем, как забрать подарок. А это, кстати, недельный запас попкорна для просмотра любимых фильмов. Так что смотрите кино, готовьтесь. Завтра в это же время будет очередной фильм.
7: Интересное кино получается.
8: Генеральный партнер игры «Пирс ТВ». Бесплатный сервис онлайн-телевидения. ООО «Инетро».
9: Ты видела?
10: Он ей в конце говорит: «И я тебя не прощаю».
9: А она просто молчит.
10: Потом разворачивается.
9: И в этот момент...
11: Стоп, погоди. Это же сериал еще не вышел. Откуда ты знаешь?
12: А я уже посмотрела. В «Пирс ТВ» он уже есть.
13: Свежие зарубежные новинки уже доступны в онлайн-кинотеатре «Пирс ТВ». 200 телеканалов в доступе на любых устройствах. Нас уже выбрали 2,5 миллиона. Зрители. Ищите приложение «Пирс ТВ» в телевизоре и смартфоне.
14: ООО «Вестбайн М». Сайт «Пирс.ТВ». Украин 102 540 19 24 780.

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Пьетсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И Посмирнова-Ева. Украина 319-547-687-251.
2: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
3: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
4: Додо.
5: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Пожарь, откуси, повтори.
8: Пожарь, откуси, повтори.
9: Омский бекон.
10: Вкус Сибири на каждом пикнике.
11: Сочные купатые колбаски для жарки и гриля уже ждут тебя в магазинах города.
12: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
13: Что изменилось после лечения?
14: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
15: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Поработать? Навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
17: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727.
18: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
20: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
21: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
22: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
23: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
22: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
24: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
25: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: уж. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Погода на радио Юнитон.
1: В нашем городе в эти минуты плюс 20 градусов и прогноз погоды далее на завтра, вторник, 25 августа. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в нашем городе дождь и гроза. Ветер северный 2,7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, завтра днем до 22 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: по такую музыку необычайно легко планировать выходные. Кстати, в эту субботу мы приглашаем вас стать частью эфира утреннего шоу. Да, в субботу Пуш будет работать с 13 до 17 часов на площади Ленина у кинотеатра «Победа». Что будет в программе? Интерактивы, интересные игры, подарки, разговоры, гости и, конечно, вы, наши слушатели. Станьте частью юбилея утреннего шоу Пуш. Кстати, ребятам исполняется 10 лет. Смотреть можно трансляцию, слушать в эфире и, конечно же, смотреть воочию своими глазами на площади Ленина в эту субботу.
1: Шоу «Пуш» отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина.

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Лагартете. 100% замена газовых котлов Bosch и Budarus. В магазинах Тепловоз на Троллейной 87 и ТЦ Малая Медведица. Звони 322-23-23.
1: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
2: Опять нет места?
3: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
5: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Что изменилось после лечения?
4: Знаете, я просто перестала думать о своих зубах. Теперь я смеюсь так, как хочется. Улыбаюсь на фотографиях, спокойно знакомлюсь с людьми. И оказалось, что это меняет гораздо больше, чем просто улыбку.
5: Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Мы создаем улыбки, которые становятся частью вашей уверенности. Переходите на «Светлую сторону». Улица Толстого, 81. Сайт светлая-сторона.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Круглосуточный детский стационар. Неотложная и плановая хирургическая помощь вашему ребенку. Клинический госпиталь «Авиценна». Группа компаний «Мать и дитя». Подробности по телефону 363-30-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
4: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
5: «Додо».
6: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Солнечный ясный день, 24 августа. Как говорят, начало осени, начало сентября будет теплым и сухим по приметам. Сегодня нельзя начинать любовные отношения, а что нужно делать, так это ухаживать за своими домашними животными. Побалуйте свою мурку или барсика, а мы далее побалуем вас, конечно же, музыкой. Новый час подхватит диджей Алексей Куприянцев, а я Даша Макарова. На этом с вами прощаюсь, до скорого, услышимся, пока. В нашем городе 8 вечера.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Здорово и в ресторане. Букет С.

0: Радио.
1: Реклама. Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
2: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
3: В жестких правовых реалиях нужна не просто помощь юриста, а настоящая звериная хватка. Но за железной защитой должно стоять человеческое лицо. В компании Кани Корса мы честно и без иллюзий рассказываем о перспективах дела. Фиксируем цену на весь срок действия договора. Никаких скрытых платежей и доплат. Юридическая компания Кани Корса. Звериная хватка с человеческим лицом. Звоните 8-913-706-36-36.
4: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
2: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
5: Додо.
6: Вперед в СССР. 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Присылайте свои улыбательные фото в наши мессенджеры и становитесь претендентом на получение сертификата на 5000 рублей на стоматологические услуги. Итоги каждую пятницу. Подробности на сайте uniton.ru и в наших соцсетях. Генеральный партнер проекта — Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Schmidt Dental».
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Танцпол Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь-гроза. Ветер северный, едва 7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: Xenon Shop 54. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 247-81-82.
1: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в Додо Пицца. Это значит, надо пробовать.
2: Додо. Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В Додо Комбо из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
2: Додо.
4: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях.

0: Пускай пешеходов они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Они герои!
3: Шоу «Пуш» открывает новый сезон. Знаете, что мы привезли из отпуска? Нет, не магнитики на холодильник. Гораздо лучше. Новые эмоции, новые игры. А ведущие и место встречи все те же. Юлия Бородина и Артем Фадеев ежедневно по будням раньше всех. Без 5-7 на радио «Юнитон».
4: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
2: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: радио нашего города. Радио Юнитон.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь. Как?

шоу «Пуш» отмечает день рождения в центре города. 29 августа Юлия Бородина и Артем Фадеев проведут праздничный эфир прямо у кинотеатра «Победа». Настоящая выездная студия, огромное количество подарков, долгожданное общение, фотосессии и миллион улыбок. Не пропустите с 13 до 17 часов на Ленина 7.

0: Закончите школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727.
1: Мам! А мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-0.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь-гроза. Ветер северный, едва 7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.

0: Шапку как часто нужно менять?
1: Не знаю.
0: А брекеты сколько носят?
1: Да я не в курсе.
0: А лечить зубы больно?
1: Да я не в зуб ногой.
2: Пора вызывать эксперта. Радио Юнитон и утреннее шоу Пуш совместно с настоящими профессионалами своего дела каждое утро отвечает на самые главные и актуальные вопросы про ваши улыбки. Все это в новой программе «Не в зуб ногой». Каждый будний день в 9:25. Генеральный партнер проекта – Центр эстетической стоматологии «Светлая сторона». Создаем уверенность, которая начинается с улыбки. ООО «Шмидт Дентал».

0: Радио.
1: Реклама.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
4: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

22.00 в Новосибирске. FM 107.

Первый звонок уже скоро. Но школа – это не только уроки, но и традиции со всего мира. Знаете ли вы, где дарят первоклашкам огромные кульки со сладостями? В Германии, в Японии или в Италии? Выбирайте правильный ответ и забирайте призы от сети супермаркетов «Быстроном» в новом проекте «Играй по правилам». Участвуйте каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта ООО «Мегаторг».

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Вперед в СССР! 29 августа с часу дня до 10 вечера в Центральном парке Новосибирска масштабный фестиваль «День правды». На сцене рок-группы «Центральный комитет», радиомосты, «Силенциум» и «Раритет», 15 тематических площадок, детские мастер-классы и игры и мощное лазерное шоу под живую музыку. Не пропусти! Без возрастных ограничений.
4: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь-гроза. Ветер северный 2-7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 23:00.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске дождь-гроза. Ветер северный 2-7, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 20, плюс 22 градуса.

Новосибирске час ночи. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
5: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
6: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь и гроза. Ветер северный 2,7 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса.

0: Тот самый звук, та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: добрейшего. Немного дождливо-сырого, но уже подсыхает утро. Привет, друзья. Пуш начинает свою работу. Радио Генитон в ваше сознание врывается.
1: Ну, всем доброго утра. Нет, здрасте. Вообще, конечно, утро какое-то фантастическое, когда ты общаешься с человеком с утра уже по телефону. Тебе говорят, там ливень идет на правом берегу.
0: Стучит, льет, разбудил, спать
1: не
0: дает.
1: Я говорю, я вот выглянула в окно, вот с тобой разговариваю, ни намека даже.
0: Но стоило тебе выйти на улицу, да?
1: Прошло минут 20. И ровно закон подлости, что это еще, я не знаю, включается. Ровно в тот момент, когда ты выходишь из подъезда, дождь такой стеной идет, что не спасает ни зонтик, ни куртка, которую ты вот так сверху зонтика уже положил, чтобы лишь бы не прохмокнуть.
0: Ни водитель, который чуть ли не через поребрик перескочил.
1: Водитель готовый уже был в подъезд заехать, лишь бы... А вообще, конечно, друзья, зонтики не забывайте. Настроение поднимайте, мы
0: точно?
1: Вам, если что, поможем. Но это просто к тому, что сейчас уже зонтики, может быть, и не понадобятся, потому что все уже распогодилось.
0: Город умылся, да,
1: и мы весь дождь взяли на себя. Все, все, чтобы вы вышли спокойные, довольные. Бензин нам, наверное,
0: недовольный.
1: Может быть.
0: Да. Но это ж классно, зато пахнет свежестью. Не так холодно, как могло бы быть в конце августа. Вчера я в 10 часов вечера, меня уже выгоняли из торгового центра, Юлечка. Мне нужно было принарядиться к важному
1: Артем,
0: событию.
1: Один из пяти человек, который еще до сих пор посещает торговые центры, чтобы что-то купить.
0: Да, меня повели за руку, потому что там нужно было посмотреть. Мы посмотрели и заказали дома. Где надо. Ну, поэтому
1: сейчас
0: вышел
1: тебя
0: 10
1: помидор
0: часов.
1: Помидор запустили все.
0: Нет, мы заказали в том же магазине, просто с доставкой дешевле. Они сами говорят, продавцы говорят, а вы в интернете закажите там, в два раза
1: вот
0: будет пополам.
1: Такие наблюдения у нас.
0: Так вот, тепло было, дышалось хорошо. Сейчас тоже, знаете ли, если перепрыгивать через лужи и сильно не разгоняться на автомобилях, когда едете по дорогам через лужи, то кажется, что лето-то продолжается.
1: Главное, чтобы знать, что под лужей.
0: Об этом?
1: А так, всем доброго утра.
0: Об этом расскажем чуть позже. Наблюдений масса, событий этого дня не меньше, чем, знаете ли, наших рассказов. И вы выходите на связь, что-то беспокоит, радует. Привет, это поздравительные моменты, не забывайте. Макс, Телеграм и СМС, номер 8-983-510-107.
1: Ну что, давайте общаться, давайте просыпаться с помощью просыпайзера.
0: Конечно.
1: Чтобы уже настроение такое...
0: На полную. Привет, вторник, 25 августа.
2: Просыпайся в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.

0: Новосибирске 7.00.
1: FM 107. Слушай первым. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
2: Да, друзья, в августе этого года стартовал юбилейный 10-й сезон первого утреннего шоу. Самим не верится.
0: Это как фантастика. Говорится,
2: глаза боятся, а руки делают, а ноги идут на работу, а рот говорит в эфир.
0: Ну, кстати, по поводу того, что будет происходить в честь десятилетия утреннего шоу «Пуш», друзья, хотим напомнить вам о том, чтобы вы не строили глобальных планов на субботу 29
2: августа.
0: Да,
2: ближайшая
0: августа.
2: Суббота. Вы нам нужны. Если хотите посмотреть, как работает «Пуш», как работает выездная студия, мы приглашаем вас с 13 до 17. 17.00, но в 17 уже поздно, мы там проводочки уже сматывать будем. Кинотеатр «Победа», там специальная площадка, сцена для зрителей, будет удобно, уютно и классно.
0: А сколько мы подарков подготовили на этот прекрасный субботний день. В общем, не то что отменяйте планы, вы их постройте с учетом того, что мы с вами хотим встретиться. Поэтому добро пожаловать в субботу 29 августа к нам на площадку кинотеатра «Победа». Ну а что касается все-таки, извините меня, вторник только на календаре.
2: Так ощущение, что уже пятница уже
0: так уже как будто бы и зима скоро, как мне тут один человек сказал.
2: Ну ладно, не так глобально, но...
0: Ладно, ямки, лужи, продолжая сегодняшнюю тему. Говорит, скоро же снег выпадет, не будет ямок.
2: Починит дороги все.
0: И как бы, ну ты думаешь, ну наверное да, но как будто бы это
2: давайте
0: не способ решения проблемы.
2: Немного. Да, вот этот вот период снежности, добавим радости и нежности, подарки действительно имеются. Добрые пожелания всем и каждому, кто проснулся, кто слушает радио «Юнитон» от генерального партнера шоу «Пуш» лаборатории «Гемотест».
0: До 30 сентября в «Гемотест» действуют суперцены на базовые детские анализы. Они как уроки математики и русского языка. Без них никуда. Вам помогут оценить здоровье, узнать, почему болит живот и понять причины аллергии. Подробности на сайте «Гемотест». Тест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на